эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: и Кропка.
1: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси будет малооблачно, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 тепла, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 выше нуля. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: Радиус FM.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси будет малооблачно, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 тепла, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 выше нуля. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 6 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси будет малооблачно, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, а в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 тепла, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 выше нуля. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: Catch the

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде и фото его, и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама. Радиус FM.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Реклама. Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители» на «Радиус ФМ».
2: Ну вот она, маленькая пятница-то уже подобралась, да. Получается, да, поближе. Мы будем продолжать 41 августа?
3: Конечно.
2: Или у нас все-таки 9.09?
3: Конечно, потом мы просто плавно пересечем с тобой в
4: октябрь. Какой-нибудь
3: 226 июня.
2: Ну, чудесно, мне очень нравится. Угу. Я ставлю лайк такому календарю. Всем доброго утра, это «Пробудители» на Радиус ФМ. 7 утра в Беларуси, на календаре 9 сентября, среда. Ребячки, совсем чуть-чуть осталось до выходных, и прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
4: Любит, не любит. Именно такой вопрос у меня сегодня к звездам. А что тебя ждет, узнаем в Астролайфе.
3: Потом мы продолжим этот день с улыбнула. Это свежий заряд хорошего настроения из интернета. Он ждет тебя.
2: Далее, пока ты спала, расскажем, по каким новым правилам в стране будут включать отопление.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там по новостям.
5: Привет. Расскажу про онлайн-полигон в Минске и отмену сотни авиарейсов в Великобритании.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
5: Новая линейка горной техники и глобальное сотрудничество с одной из крупнейших российских компаний. Накануне во Дворце независимости президент Беларуси принял российского предпринимателя Владимира Потанина. Компании, с которыми связан Потанин, это Интеррос и Норильский никель, заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими производственниками. В первую очередь речь идет о карьерной технике. В Санкт-Петербурге накануне представили уникальный проект «Концерт Реквием. Каждый третий». Более 100 белорусских артистов вышли на сцену, чтобы почтить память жертв и героев Великой Отечественной войны и рассказать об ужасах этой трагедии. Дата выбрана не случайно. 8 сентября – день памяти жертв блокады Ленинграда. Онлайн-полигон для расследования сложных кибератак появился в Минске. По сути, это площадка для регулярной подготовки специалистов Центра кибербезопасности. Сегодня атакам подвергаются разные сферы – от образования до промышленности. А преступники комбинируют разные техники, а значит, надо быть на шаг впереди. Несмотря на снижение общего уровня преступности, правонарушители переходят в цифровую сферу. Более 35% преступлений, совершенных за первое полугодие – это киберпреступления. Сотни рейсов были отменены в Великобритании из-за технического сбоя в работе диспетчерской службы. Об этом сообщил телеканал Sky News. Пресс-служба холдинга, отвечающего за управление воздушным движением в Соединенном Королевстве, сообщила, что сбой был устранен и система полетов начала восстанавливаться. В организации принесли извинения пассажирам за неудобства. Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой US Open. В стартовом четвертьфинале действующая чемпионка встречалась с чешской теннисисткой Линдой Носковой, занимающей 6-е место в мировом рейтинге, и победила в 3-сетовом поединке. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана в 1/4 финала встретится с китаянкой Тюэнь Джен, которая в 1/8 финала переиграла польскую теннисистку Игу Швентек. Если Рыбакина пробьется в полуфинал, то сместит Соболенко с первого места рейтинга W, которая белоруска занимает 107 недель подряд. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Пишите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня малооблачно и без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 выше нуля, в Гродно 28-30 со знаком «плюс», в Бресте 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 9 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. И прямо сейчас Астролайф. Такая коротенькая звездная инструкция на сегодняшний день. Но начнем мы с наших прогнозов. Поэтому, Ань, что у тебя?
2: Мне кажется, что звезды меня всю неделю с кем-то путают. Сегодня они советуют мне не стоять на своем мнении и прислушаться к другим людям. Ну, бред же, скажите, ребята.
3: Бред, да.
1: Чушь полная. Паш?
3: Я сегодня на связи. У меня сегодня, ребята, связь. Вот это вот
2: рядом. Космическая.
1: У меня все как в Кунг-фу Панда. Случайности не случайны. Ну, или как у Мота.
3: Как у Мэри Краймбриди.
1: Нет, случайности вообще не случайно. Это же Мот.
2: Это другая возрастная категория, Паш,
1: да? Извини, пожалуйста. Пенсионный возраст покидает этот чат. Ну, а мы продолжаем гороскоп и расскажем, чего ждать от этого дня тебе.
0: Астролайф.
2: Овны, планы на день могут разрушиться под натиском случайностей, поэтому держите запасной вариант. Сегодня он вполне может пригодиться.
1: Тельцы, не перегружайте себя с утра ни едой, ни рабочими спорами. Легкий завтрак и холодная голова. Вот лучший сценарий.
3: Близнецы, сегодня вас будет бросать от строгой логики к творческому хаосу и обратно. Главное, не зависнуть где-то между ними.
2: Это для них вообще базовые настройки для близнецов, честно говоря. Раки, сегодня лучше меньше говорить и больше делать. Поступки все объяснят за вас, особенно если слова внезапно подведут.
1: Львы, не бойтесь пересмотреть свое мнение. Иногда уступить гораздо полезнее, чем часами доказывать очевидное только из принципа.
3: Девы, сегодня особенно важно быть на связи. Обмен идеями и информацией может оказаться решающим. Не исчезайте с радаров.
2: Весы, вы сможете помочь кому-то выбраться из сложной ситуации, если сначала сами разберетесь с тем, что мешает вам увидеть выход.
1: Скорпионы, день отлично подходит для сотрудничества, а вот споры и чужие секреты лучше оставить в покое, себе дороже.
3: Стрельцы, не стоит сегодня строить грандиозные планы на далекое будущее. Лучше разберитесь с тем, что происходит прямо сейчас.
2: Козероги, если настроение оставляет желать лучшего, возьмитесь за небольшое дело и доведите его до конца. Маленькая победа быстро вернет уверенность.
1: Водолеи, эмоции сегодня могут устроить настоящий аттракцион. Настроение будет меняться даже без видимой причины. Не пытайтесь найти логику там, где ее нету.
3: Ну и закончим рыбами. Вы сегодня особенно чувствительны, поэтому конфликтов лучше избегать. Поберегите свою хрупкую душевную вазу.
2: Гороскоп это был только разгон, поэтому через 5 минут улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 7 часов 18 минут в стране. Это Радиус FM. И пока едешь на работу, мы решили поднять тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: У меня сегодня младшая сестра пошла в первый класс.
1: Так.
2: Ну, а я вот ей говорю, ты куда пошла? Мы вообще-то в экономе летим.
1: Хорошо. У меня вот такая. Ничто так не украшает спящего мужчину, как ребенок с фломастерами.
2: Да.
3: Да, правда. Особенно если девочка.
1: Да-да-да.
3: У нашего соседа сверху перфоратор. А у нас фортепиано. И вот что я вам скажу. Ремонт когда-то закончится, а музыка вечна.
1: Это классика. Через пару минут, пока ты спал, в нашем эфире мы расскажем, по каким новым правилам в стране будут включать отопление.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
6: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
7: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.
8: It's

0: 7 утра, 25 минут в белорусской столице. Привет тебе, это Пробудители на Радио СФМ. И прямо сейчас мы расскажем, по каким новым правилам в стране будут включать отопление.
1: Пока ты спал.
2: Ну, я думаю, что ни для кого не будет секретом, что отопление включается по средней температуре, но есть нюансы.
0: Ну-ка.
2: Если мы говорим, например, о садиках, школах, каких-то лечебно-профилактических, медицинских центрах, отделениях, то там вот как только среднесуточная спускается ниже плюс 10, все, сразу врубают. Ничего ждать не надо. Вот плюс
3: 10 это отлично.
2: Сразу включили. Но новость приятненькая для всех, у кого ножки, ручки мерзнут, у кого дома может быть холодно там или, не знаю, свежо просто. Раньше, если среднесуточная температура опускалась ниже 10, нужно было ждать даже ниже 8, 10, 5 суток. 5 суток должна была продержаться такая температура, чтобы только после этого дали команду на включение отопления. А оно же закон подлости. 4 дня держится,
0: ага, на 5 плюс 25,
2: да,
0: потом потепление. Минус 35.
2: Вот, был такое, и все это опять начиналось сначала. Теперь пошли нам навстречу. Всего 3 дня нужно будет ждать.
4: Круто.
2: Не 5 дней, а 3. И вот если 3 дня держится температурка ниже 10 градусов среднесуточной, вот это сразу врубают батареи, а сразу же их врубают, ну, вот такой эффект Бали создается, парника. Дома помидоры прорастают, даже если ты их не сажал.
0: Очень мне нравится такое.
4: Ну, я хочу дать совет тем, у кого все-таки мерзнут ножки, ручки, отопление еще не включили.
2: Сейчас
4: просто
2: про носки будет.
4: Установите что-то себе теплые полы.
0: Ну, или переезжайте куда-нибудь на юг, да?
2: Что-то на богатом.
0: Да, да, да. Извините.
1: Пробудители на Радио СФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 32 минуты в Беларуси. Доброго тебе утра. Это пробудители на Радиус FM. Разогреваемся, да. Врываемся в эту среду на полную. Делай погромче. Далее об эфире подробно.
3: В ближайшие полчаса поиграем в Эйс Вентуру. Послушаем песню, которая в здравом уме и трезвой памяти никогда не добавилась бы в твой плейлист.
2: Подарки. Если тебя не Вася зовут.
3: Да, конечно.
1: Следом улыбнулась. Сделаем твой путь до работы еще приятнее и веселее.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, доброго тебе утра. Рассказывай, как дела на дорогах?
4: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшие скопления авто на улице Шаранговича от улицы Якубовского до улицы Академика Федорова. Тут проезд займет около 6 минут. И 7 минут потеряешь на улице Максима Горецкого от улицы Чаилытка до улицы Рафиева. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня малооблачно и без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 градусов тепла, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире пробудители.
0: Радиус FM.

0: safe when she says. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в Беларуси. Ребят, вот сейчас прямо,
2: да,
1: быстренько, угу, погромче начинаешь делать, потому что у нас подарки. Да,
3: да.
1: Подарки у нас серьезные. А игра-то смешная. Ну все, мы готовы.
2: А мы-то не экстрасенсы, номера телефона твоего не знаем, поэтому оставляй заявочку на участие в нашем телеграм-канале. Заходи в телегу Радиус FM, внизу находи маленький значок чата, такой значок сообщения, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
3: А подарок у нас очень крутой. Набор чая Такамори.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
8: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
9: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
10: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 44 минуты в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть в Эйс Вентуро.
0: Эйс Вентуро. Эйс Вентуро.
2: И по традиции напомню правила. Слушайте внимательно. Участник услышит кусочек трека. Одно слово в этом треке будет скрыто под звуком какого-то животного. Мы предложим три варианта ответа. Если отгадаешь, получишь подарок.
3: Ну что ж, правила понятны. Сегодня с нами играет Алексей и Антонина. Ребят едут на работу по своим делам. Привет вам, ребят. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Но нужно уточнить сразу, что они остановились, да?
2: Да.
4: Разговаривают. Да, конечно, мы стоим на Орловской.
1: А прикинь, посреди Орловки стали. Подожди, мы играем.
3: В крайне левой, знаешь, такой. В крайне левой полосе. Стали аварийку включили. Безопасность превыше всего. Ну что, Алексей, Тоня, готовы вы?
4: Да.
1: Итак, если готовы, ребят, слушаем задание внимательно.

0: Какая прелесть. Серьезный конкурент Тани Булановой. Так, значит, ты, внимание, первый вариант, ромашку не губи. Ты себя не губи, второй вариант. И третий, ты Сашку не губи. Как вы думаете, ребят, что там надо не губить?
1: Ты другого полюби, говорят мне люди. Ты ромашку, себя или Сашку не губи.
0: А давай в честь праздника.
1: Тебя не любит.
0: В честь праздника. Разрешим каждому по варианту дать.
1: Ну, давай.
0: Да?
1: Лех, давай с тебя начнем. У тебя какой?
2: Так, себя.
1: Так, хорошо.
0: А у Тони?
3: У меня тогда ромашка.
0: Угу. Хорошо, ну что, давайте проверять.
4: Ты ромашку не губи.
5: Умнички, умнички.
1: Леш, прости, я до талого был за тебя, но, ну, ты понимаешь, жену надо слушать. Ну, надо слушать,
5: потому что она красивая,
1: ничего не сделаешь.
5: Очень красивая и очень умная, понимаешь, Паш?
1: Как есть, как есть. Ребят, еще раз вам аплодисменты, поздравляю вас.
5: Вы получаете набор чая Такамори. Утро бывает разное, но с неповторимым вкусом чая Такамори легко сказать «да» новому дню. Такамори Бай, выбирай свое настроение.
0: Ну а мы напоминаем, что через пару минут в нашем эфире «Улыбнуло» будем поднимать себе настроение мемами и шутками из интернета.
6: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения из интернета прямо сейчас. 7.50 на Радиус FM у нас улыбнула.
2: Ты знаешь, лучший путь к успеху — это постоянно заниматься тем, что правда ты любишь. Ага. Ну, не знаю, ребят, с такими советами, мне кажется, я лично сопьюсь.
1: Не ты один. Экологи потребовали запретить улыбки, так как от улыбок станет всем теплее.
3: Люба работала продавщицей в цветочном магазине, поэтому ухажеры на свидание приносили ей колбасу.
2: Хорошо, умницы.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Так, вот смотри, если ты сейчас едешь в машине или только собираешься выходить из дома, аккуратненько, особенно если в машине, посмотри на секунду в зеркало, улыбнись сам себе и скажи, вот это я красавчик, конечно.
2: А вопрос, как, в какое зеркало именно смотреться? В лобовое?
1: Давайте на этом и закончим. 8 утра в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Всем доброго утра, ребят, смотрим в лобовое внимательнее, прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Начнем этот час с улыбки. Улыбнула свежий заряд хорошего настроения из интернета.
3: Улыбнула из изучения матчасти строения автомобиля.
1: Хотелось бы. ГАИ, пожалуйста, если остановите Анну, перепроверьте права.
3: Далее у нас в эфире «Скорость звука». Мы все еще в поиске счастливого обладателя увлажнителя воздуха.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, что сегодня по новостям?
4: Привет. Расскажу про праздничные мероприятия в честь Дня Минска и про экономическую войну США и Канады.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Президент детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевской области. Во время доклада отдельное внимание уделили трем хозяйствам региона, которые убирают последние гектары поздних посевов. Особое внимание глава государства также уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении. На этой неделе Минску 959. По традиции, во вторую субботу сентября в столице День города. Воссоздавать яркие страницы из летописи столицы будет фестиваль реконструкции «Минск старожитный». Экскурс по 10 векам нашей истории. Рыцарские баталии развернутся на зеленой зоне вдоль проспекта Победителей. А основной концерт традиционно пройдет на площадке у Дворца спорта. Выступят народные артисты и творческие коллективы. Хедлайнером станет российский исполнитель Акмаль. Из-за праздничных мероприятий в центре Минска ограничат движение транспорта. В субботу с 8 утра и до 18 вечера нельзя будет проехать по подъему с улицы Максима Богдановича на проспект Победителей и по спуску в обратном направлении. Кроме того, полностью перекроют проспект Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Мельникайте. Канада ввела пошлины на импорт американских товаров. Тарифы составляют от 15 до 50% и являются ответом в экономической войне США. На протяжении последних нескольких месяцев Трамп обложил ввозными пошлинами канадские автомобильные запчасти, алюминий и сталь, металлопрокат и еще десятки экспортных позиций. Сил на полноценную экономическую войну у Канады нет, разве что на войну символическую. Там теперь велено называть кофе не американо, а канадиано. Впервые в истории Месси и Роналду сыграют в одной команде. Это произойдет в прощальном матче бывшего нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса. Аргентинцу 42 года, и он планирует провести прощальный матч в декабре в Буэнос-Айресе. Официального подтверждения от Месси, Роналду и их клубов на данный момент нет, однако, по словам Тевеса, они дали свое согласие. Финальный состав участников, точные даты и формат матча определятся ближе к декабрю. Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10, мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера и укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика и автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бэй по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня малооблачно и без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 выше нуля, в Гродно 28-30 со знаком «плюс», в Бресте 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного шуточек и хорошего настроения из интернета прямо сейчас. 8 часов 10 минут на Радиус FM. Встречай, улыбнула.
2: Ребят, знаете, что такое естественный отбор?
3: Наука?
2: Да. Это изъятие денег у мужа сразу же после зарплаты.
1: Стало больновато. У меня такая короткая, уж простите заранее. Девочка, воспитанная режиссерами, легко снимается.
3: Жесть. Как на работе отличить лень от выгорания?
1: Не знаю.
2: Никак.
3: Если вообще ничего не хочется, это выгорание. Если работать неохота, но интернет, на интернет сил есть, это лень.
2: Да. Вот так вот. Понятно.
1: Нормально, через пару минут с удовольствием сыграем в скорость звука. Мы по-прежнему ищем счастливого обладателя увлажнителя воздуха.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.17 в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И буквально через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Секунды сегодня решают все. Участнику предстоит сделать ставку на собственную музыкальную интуицию, угадав, сколько времени от 1 до 5 секунд потребуется ему, чтобы узнать популярный трек Радиус FM. Чем смелее заявка, тем выше ставка, тем громче аплодисменты, если ритм окажется знакомым с первого же такта.
3: И сегодня максимально благоприятные условия, потому что на этой неделе еще никто ничего не угадал ни за какое количество секунд, поэтому счастливо. Счастливчиком может быть именно ты. Чтобы стать участником, заходи в группу в Telegram Radius FM. Внизу маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
2: И напоминаю, что главный подарок недели – увлажнитель воздуха.
0: Пробудитель на Radius FM.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:22 в Беларуси, и прямо сейчас пробудители предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Угадай мелодию на скорость. Считаю, это слоган данной игры. Нужно участнику будет сделать ставку от 1 до 5 секунд. Меньше секунд, больше баллов, собственно. Если участник отгадывает за эти секунды, которые он выбрал, песню, он получает подарок.
3: Ну, все вот просто. Все.
2: Да, напомню, что вчера и позавчера никто не выиграл, поэтому можно делать абсолютно любую ставку.
3: И сегодня играть вместе с нами будет Таня. Танюш, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе
3: утро. Как твое утро? Что ты там делаешь? Рассказывай.
4: Пути на работу.
3: В пути на любимую работу?
4: Ну, конечно.
1: Ну, молодец. Умница.
3: А ты вот там в пути. Ты там одна в этом пути? Не путю. Или...
4: Одна.
3: Одна. Ну, придется играть одной. Ничего страшного. Трек сегодня супер узнаваемый. Осталось определиться со ставкой. Сколько секунд берем?
4: Давай три секунды.
3: Золотая серединочка. В случае успеха заработаешь 3 балла. Послушать можно только один раз. Никаких подсказок с нашей стороны не будет. Ну и ответ надо дать тоже быстро.
1: Ну, для середины недели результат будет хороший.
3: Хороший. Готово?
4: Готово.
1: Итак, если готово, слушаем один раз и очень внимательно.
3: Как-то так.
1: Мне кажется, это подарок. Вообще.
3: Это да.
4: Как-то очень не супер узнаваемо.
3: Да ладно. Ну, мы все, мы кремень, мы ничего не говорим.
2: Скажу тебе честно, Таня, я тоже с первого раза не угадала, когда мне дали послушать.
3: А еще я здесь, дядя Вася. Тетя Аня. Так, ну что, Танюш? Ну давай, надо отвечать уже что-то.
1: Три.
3: Два.
4: Нет мыслей один. Вообще никаких.
3: Проверяем.
4: Никаких.
1: Смотрите, нам даже в чат ребята, ребята пишут, да. Слушай, ну, один лысый рэпер сейчас начал плакать, я так считаю.

0: Худи,
1: ну, бочки. Такой вот моментик был. Вот эту балалаечку вставили прям. Ну, надо было делать, но как есть. В любом случае, Танюш, спасибо тебе большое. Хорошего тебе дня желает Радиус FM.
0: Танюш, не огорчайся, ну а мы через пару минут для тебя, пока ты едешь по делам, пока ты едешь на работу, расскажем о дорожной обстановке.
2: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. В белорусской столице 8 утра, 30 минут ровно. Это пробудители на Радиус FM. Вот ровно половиночка нашего эфира прошла. Я думаю, что уже есть какое-то наитие, что среда пройдет на максимум кайфово. Впереди очень много всего интересного. С подарками мы, конечно же, тоже не заканчиваем. Прямо сейчас расскажем подробнее.
3: Да, впереди нас ждет не и им не тут. У нас два голосовых сообщения. С одной стороны и беспроводные наушники. С другой мы ждем тебя.
1: Следом улыбнулась. Мемы и шутки из интернета.
2: Ну и прямо сейчас.

0: Сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, как дела на дорогах?
1: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска серьезные пробки. Дорожную обстановку в столице оценивают в 7 баллов. Крупнейшая пробка на МКАД от Игуменского тракта до улицы Громова. Время проезда 50 минут. И 10 минут потеряешь на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. С пробками все, а сейчас о погоде.
2: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня малооблачно и без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 28-30 выше нуля, в Бресте 30-32 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. We go together.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:37 в Беларуси. Я обещал, что подарки не заканчиваются. А я как настоящий мужчина, слово взял.
2: Слово забрал.
1: И выполнил. Ребят, через 5 минут наш интерактив не ИИ мне тут подарки тебя уже ждут.
3: Если хочешь поиграть с нами, хочешь проверить свою интуицию, заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
2: Буквально через 5 минут сыграем с двумя слушателями, но победитель получит беспроводные наушники.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
7: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Три цены. Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:41 в стране. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть вне и им не тут.
2: Не им не тут.
3: Напомню правила. Два голосовых сообщения. Один и тот же текст, но лишь одно из этих голосовых принадлежит живому человеку. Второе создал искусственный интеллект. Сумеете ли вы отличить живой голос от цифрового? Угадайте, получите подарок.
2: Ну, естественно, никакого цифрового голоса у нас не будет. Иишечка сейчас очень хорошо маскируется под живого человека. Алла будет пытаться отличить одно от другого. Алла, доброе утро, привет.
4: Привет.
2: Как твои дела? Что делаешь?
4: Ничего, отвезла всех на работу, приехала домой, сижу.
2: А чего они у тебя сами не ездят, Алла?
4: Ну, как-то вместе все
1: ездят. Мне нравится Алина работа. Она отвезла всех на работу и приехала домой сам. Молодец.
2: Молодец. Ну что, прямо сейчас для тебя прозвучат два голосовых сообщения. Одно из них гарантированно создал живой человек. Готово?
4: Ну, давайте попробуем.
1: Итак, если готово, слушаем внимательно первое.
5: Кто съел мою кашу?
1: И второе.
6: Кто съел мою кашу?
1: Прикольно.
2: Что скажешь?
1: Первое... Мужской голос и женский.
2: Первое женский голос было, второе мужской.
3: Какой больше понравился?
2: А можешь угадать, где живой человек, можешь угадать, где искусственный. Ну, неважно, главное, чтобы мы понимали,
1: что... Так по кайфу, Аллочка, родная, все для тебя.
4: А еще раз можно?
3: Нет. Нет.
1: Девушка или парень? Давай так.
4: Искусственный, наверное, парень.
2: Искусственный парень. То есть женский голос — это был настоящий человек, ты считаешь?
1: Давай проверять.
2: Давай проверять.
1: Давай, ответ
2: на линии,
1: принят.
2: На линии есть автор, который создал или создала для нас замечательное голосовое сообщение. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Эх, ты представляешь, Ал, да?
7: Я угадала.
1: Нет, не угадала.
2: Автор, это все-таки парень. Саша записал для нас это.
1: Давай, повтори нам.
7: Кто съел мою кашу?
1: Не знаю, Саша, но я знаю, что ты получаешь подарок от Радиус FM.
2: Алла, не огорчайся, пожалуйста, классного тебе дня. Все обязательно получится, просто не сегодня. Ну а Сашу мы поздравляем. Беспроводные наушники от Радиус FM твои. Ну а через несколько минут будем делиться мемами и шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
10: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
11: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться и поднимать себе настроение, пока ты едешь по своим делам или на работу. 8 часов 48 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула.
2: Ребят, чтобы потратить деньги с умом, ну, понимаете, да?
1: Да-да-да.
2: Нужны всего две вещи.
3: Ум.
1: Догадываюсь.
2: Так, все, это закончено.
1: Ум и деньги. Хорошо, видишь, у нас как с тобой, Пашка, совпало, у меня похожая тема. Папа, а кто больнее кусается, собаки или кошки? Цены, сынок.
2: Да. А чтобы тратить, нужны ум и деньги.
3: У меня, честно говоря, тоже немножко похоже на Пашину шутку. Мы как-то с вами сконнектились просто.
1: Мэтч.
3: Да, но шутка про меня.
1: Давай.
3: Разговаривают две блондинки.
1: Хорошо.
3: Первая говорит: я наконец-то научилась включать дурочку. Вторая отвечает: молодец, а выключать когда начнешь учиться?
2: Аза.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Вот, ребят, я знаю, что у каждого есть свои утренние ритуалы,
2: да. Да,
1: для того, чтобы проснуться. Кому-то нужно полежать еще 5 минут, кому-то перевести будильник. Вот что у вас?
2: Я, например, до сих пор в студии сижу с игрушкой, с мягкой, это меня пробуждает, мне это нравится.
3: Я до сих пор для себя понял, что нет круче ритуала, чем просто встать. Вот встать и хотя бы сесть на кровать. И не впускать вот эту дурацкую мысль, а я же все равно успею, если посплю еще 5 минут.
1: Ни в коем случае. Это ошибка. Мне очень нравится делать вот так, я думаю, что слушатели прочувствуют. Я вот потягушечки вот эти по утрам, это полный кайф. Так же, как и кайфово слушать Радиус FM каждое утро, потому что у нас топовая музыка, подарки и самое хорошее настроение. Все это для тебя. 9 утра, 1 минута в Беларуси. Мы продолжаем и прямо сейчас готовы рассказать о планах на будущее.
2: Мне сегодня, ребят, выпали чаши, когда я делала расклад на картах Таро. О, это, кстати, к деньгам.
1: Посмотрим. Или к маленькой пятнице, да?
2: Да, это тоже. Посмотрим, совпадет ли расклад с гороскопом. А вот что ждет тебя, узнаем в Астролайфе.
3: Ну а сразу после гороскопа у нас улыбнул. Это свежий заряд хорошего настроения из интернета.
1: Далее вот этот поворот. Расскажем о милом инциденте с доставкой кофе.
2: Ну а прямо сейчас в студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что сегодня по новостям.
4: Привет, расскажу про ситуацию на Ближнем Востоке и про очередное переименование в Америке.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко вчера вечером заслушал доклад государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича. Главе государства доложили о ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Кроме того, во время доклада обсудили кадровые вопросы в вооруженных силах. Забота о людях в основе государственной политики Беларуси. На этом акцентировала внимание спикер Верхней Палаты Парламента Наталья Качанова во время встречи с женщинами, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Доверительный разговор в Витебске объединил белорусок разных возрастов и профессий. Среди основных вопросов – трудоустройство, обеспечение жильем, оказание медицинской помощи. Поделиться своими проблемами – первый шаг на пути к их решению. В эти дни в Минске насыщенная культурная программа. В столице с гастролями театр Бориса Эйфмана. На сцене Большого театра Беларуси представлена уникальная программа. У зрителей будет эксклюзивная возможность увидеть за один вечер фрагменты из всемирно известных спектаклей легендарного хореографа. Очередной виток эскалации после недолгой передышки. Пентагон заявил, что нанес массированные удары возле острова Харк и порта Джакс, уничтожив 5 иранских нефтетанкеров. В ответ Тегеран атаковал базы США в Иордании. Американцам пришлось выпустить несколько десятков ракет «Патриот» для отражения удара. Создатели знаменитого американского мультсериала «Южный парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили о смене названия шоу на «Южная Америка». Причиной стало переименование президентом США Дональдом Трампом озера Онтарио в озеро Америка. Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название «Южный парк» на «Южная Америка», говорится в заявлении создателей. Новый 29-й сезон сериала стартует 16 сентября. На прошедших торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 3.07, 100 российских рублей, 3.56, 10 китайских юаней, 4.60. И в завершении мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс.Станцию Лай-2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня малооблачно и без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 выше нуля, в Гродно 28-30 со знаком «плюс», в Бресте 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 11 минут в стране, самое время гороскопов, время прогнозов. На сегодня начнем с наших знаков, а потом и про твой день расскажем. Анют?
2: Мне сегодня звезды говорят не доказывать свое, по их мнению, это мнение звезд,
1: да.
2: Очевидное мнение. И у меня вот вопрос, автор, ты уверен, что это вообще львиный гороскоп? Я извиняюсь, как это львы не доказывают свое мнение?
1: Смотри, я заговорила как скорпион сейчас. Ругаться начала с вымышленным гороскопом, хорошо?
3: Я сегодня на связи, ребят.
1: Класс, связь.
2: Здорово.
1: У меня, как в «Кунг-фу панда», случайности не случайны. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны. Планы на день могут разрушиться под натиском случайностей, поэтому держите запасной вариант, сегодня он вполне может пригодиться.
1: Тельцы, не перегружайте себя с утра ни едой, ни рабочими спорами. Легкий завтрак и холодная голова – вот лучший сценарий.
3: Близнецы, сегодня вас будет бросать от строгой логики к творческому хаосу и обратно. Главное – не зависнуть где-то между ними.
2: Раки, сегодня лучше меньше говорить и больше делать. Поступки все объяснят за вас, особенно если слова внезапно подведут.
1: Львы, не бойтесь пересмотреть свое мнение. Иногда уступить гораздо полезнее, чем часами доказывать очевидное только из принципа.
3: Девы, сегодня особенно важно быть на связи. Обмен идеями и информацией может оказаться решающим. Не исчезайте с радаров.
2: Весы, вы сможете помочь кому-то выбраться из сложной ситуации. Если, конечно, сначала сами разберетесь с тем, что мешает увидеть выход.
1: Скорпионы, день отлично подходит для сотрудничества, а вот споры и чужие секреты лучше оставить в покое, себе дороже.
3: Стрельцы, не стоит сегодня строить грандиозные планы на далекое будущее. Лучше разберитесь с тем, что происходит прямо сейчас.
2: Козероги, если настроение оставляет желать лучшего, возьмитесь за небольшое дело и доведите его до конца. Маленькая победа быстро вернет уверенность.
1: Водолеи, эмоции сегодня могут устроить настоящий аттракцион. Настроение будет меняться даже без видимой причины. Не пытайтесь найти логику там, где ее нету.
3: Ну и закончим рыбами. Вы сегодня особенно чувствительны, поэтому конфликтов лучше избегать. Поберегите свою хрупкую душевную вазу.
2: Это было только начало этого часа. Через 5 минут улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 18 минут на Радиус ФМ, и прямо сейчас у нас улыбнула свежая коллекция мемов и шуток из интернета.
2: Ребят, знаете, за что я боюсь очень-очень сильно?
1: Да. Mm-hmm.
2: Что однажды моя вторая любимая половинка выдавит у меня последний прыщ и уйдет к молодому, более прыщавому.
1: У которого пубертат, по всему телу. Так, у меня вот такая, смотри, в любой непонятной ситуации читай русскую классику. Там у всех еще намного хуже, чем у тебя.
2: Да.
3: У меня для мужчин.
1: Да.
3: Прикинь, от меня ушла жена и оставила меня без копейки. Ну, другой ему отвечает. Моя тоже, только не ушла.
1: Да, продолжает жить с нами. Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире. Расскажем о милом инциденте с доставкой кофе.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
2: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв». «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.26 в Беларуси. Привет тебе. Это Пробудители на Радиус FM, которые расскажут тебе о милом инциденте с доставкой кофе.
0: Вот это поворот.
3: Ой, ребята, бывает же такое. Герой нашей истории заказал кофе. Заказал кофе в сервисе Amazon. Я так понимаю, что там, ну, не только есть какие-то такие вот крупные продажи, как у нас, да, большие доставки. Можно заказать себе кофе, тебе его привезут домой.
2: Так.
3: Час нету кофе, два нету кофе, три нету кофе. Ну, естественно, звонит в Amazon, говорит, вот так кулаком машет.
1: Знаешь, как... Где мой кофе? Шесть утра, у меня нет кофе в организме.
3: Ему говорят, слушайте, так доставили кофе. Он говорит, куда доставили? Нет у меня кофе. Amazon присылает ему фото подтверждение того, что курьер идиот. Действительно, рядом с домом заказчика есть коробка с кофе. Только вот коробку эту курьер, как объяснил потом курьер, поставил на мусорный контейнер.
1: Жесть!
3: Он посчитал, что так не украдут. Ну, мол, подумают, это мусор. Кому нужен мусор? И никто не будет это брать. Но история-то другая. История в том, что после того, как вот это все всплыло, человек, заказавший кофе, вспоминает, что я час или два назад вышел, чтобы подогнать контейнер к мусоровозу, который забирает мусор на улице.
2: И выбросил свой же кофе.
1: Да. Грустно.
3: Он говорит, я хорошо помню, как я махал вслед уезжающему контейнеру с мусором.
2: И моему кофе.
3: Представляешь?
1: Я считаю, что какое-то подтверждение доставки, это уже прогресс. Я предлагаю накидать идеи для фото курьеров с Amazon, да. У меня идея такая, курьер лично заваривает кофе, а потом выпивает его за ваше здоровье.
3: Не за здоровье, а выпьем за любовь. Как сейчас, блин.
2: Было бы смешно, если бы второй работой этого курьера был водитель мусоровоза.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. В белорусской столице 9 утра, 34 минуты. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. Мы погнали дальше.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, как отучить близких подолгу залипать в телефоне.
1: Следом нейростендап. Услышим, что думает искусственный интеллект о том, почему люди любят смотреть видео, как другие что-то строят или готовят.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах.
4: Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах столицы в 4 балла. Местами затруднения. Так, на МКАД от улицы Чижевских до Игуменского тракта задержитесь на 5 минут, а на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Богдана Хмельницкого проезд займет около 10 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня малооблачно и без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 выше нуля, в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте 30-32 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: А у нас есть еще что тебе рассказать. Это Пробудители на Радиус FM. 9 утра 40 минут в Беларуси. Ребяточки, прямо сейчас готовы рассказать, как отучить близких залипать в телефоне.
0: Смотри, что нашел.
2: Я думаю, что у каждого есть близкий, знакомый, друг, вторая половинка, которая очень любит залипать в телефоне.
1: Да.
2: Видосики, вечный скроллинг, вот это вот нескончаемый массив смешных и не только видосов. Такой же случилось и в Малайзии. Значит, там был отец семейства, который... Почему я сказал «был»? Он есть, с ним все в порядке. В общем, он расстраивал все свое семейство, потому что постоянно залипал в телефоне и вот бесконечно смотрел эти ролики. Что сделала семья? Не выгнала его из дому, не забили его палками, не забрали телефон, не поставили какое-то ограничение на ролики. Они поступили хитрее. Они подарили ему большой набор раскрасок и огромное ведро фломастеров.
1: Вау!
3: Это неимоверно. Я просто представила, приходит мой папа домой после 8-часовой рабочей смены, хочет посмотреть фильм, и я ему такая: нельзя, вот нельзя. Тебе раскраска. Он скажет: дочь, ты, и дальше там все запикано будет.
2: Вот тебе теплые вещи. Детдом находится вот в том направлении. Иди, пожалуйста, там тоже, кстати, будут раскраски. Все очень боялись, что это не сработает, что он все отставит в сторону, но он отложил в сторону телефон. Теперь это стало его главным хобби. Он раскрашивает интересные, большие, уже объемные картины, чем хвастается и своей семье. Все, теперь весь дом увешан его вот этими разукрашками. Но тут, видишь, какая? Тут другая проблема. Те, кто склонны залипать в телефоне, скорее всего, склонны вот к таким гиперфиксациям. Ты вот сел, зафиксировался на чем-то, и все, и ты не можешь слезть. Поэтому он телефон, одну гиперфиксацию, заменил другой гиперфиксацией.
3: Да. Еще и более дорогую, скорее всего, потому что эти раскраски все стоят очень дорого.
2: Теперь вся квартира увешана вот этими картонными листочками, где папа, там 59 годиков, раскрашивает принцесс, рыбок и прочих.
1: Прикольно.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
8: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
9: Светофор. Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый Жакей Триумф. 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни Азелит. 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте Трицины.бай или по телефону 7300.
0: Трицины. Реклама. Радиус FM.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.50 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Прямо сейчас вместе с тобой будем слушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
3: Нейростендап.
4: Ой, ребят, не знаю, как это комментировать. Старость это или... Ну, в общем, непонятно. Сначала начал смотреть видео, как люди готовят. Mm-hmm. Ну, как бы сейчас фудблогеры набирают какие-то просто неимоверные охваты. Я понимаю, я один из подписчиков, который всегда смотрит что-то новое. Mm-hmm. Готовим ужин за 20 минут для всей семьи. Там,
2: когда 3, в кошельке 2 рубля.
4: 3, да, 3 килограмма еды в одной сковородке, чтобы ничего больше не мыть. Короче, я фанат видео, как готовят.
1: Mm-hmm.
4: С ремонтами там чуть-чуть еще, пока я не дошел до этого.
1: А ты хотя бы раз готовил то, что
4: ребят,
1: смотрел?
4: Ребят, вы че? Я готовлю вот всегда, когда есть возможность. Клянусь, я сейчас на данный момент готовлю больше, чем моя Хелен. И не потому, что там она ленится, нет. Да-да. Я просто ей запрещаю, говорю: Хелен, сиди, я приготовлю.
2: Слушай,
4: я
2: ну
4: все
2: это...
4: сделаю. Это уже не просто жареные пельмени, это пельмени в соусе.
1: Да-да-да.
2: Ну почему смотрят, как другие готовят, более-менее понятно. Ты подсматриваешь какие-то рецепты, угу, еще что-то. Я видел, как смотрят, как другие строят.
4: Да, я тоже
2: при
4: люблю
2: этом,
4: это.
2: Не планируя ничего,
4: да,
2: строить.
4: Ну, мне нечего строить, да, у меня все построено.
2: Человек живет в городской квартире, но смотрит, как реставрируют там какую-то старую избушку.
4: Чудесно.
2: Говорю, зачем?
4: Это мечта, Вась.
2: Мечта?
4: Да, это мечта, которой, дай бог, суждено сбыться.
2: Человек от искусственного интеллекта этим и отличается. Он может мечтать. А вот что ИИ думает о том, почему люди все-таки любят смотреть видео, в которых что-то ремонтируют или что-то готовят?
5: Есть что-то гипнотическое в том, как другие люди что-то ремонтируют или готовят. Сам человек дома может смотреть на сломанный шкаф месяцами. Но стоит открыть видео, где незнакомый мужик чинит кран, все, вечер свободен. Особенно завораживает ремонт. Человек смотрит, как кто-то закручивает один болт и думает, интересно, что дальше. А дальше второй болт. И все равно интересно. С готовкой еще сильнее. Можно вообще не уметь готовить, но смотреть, как кто-то нарезает лук, замешивает тесто и красиво выкладывает еду. И в конце появляется ощущение, ну все, я тоже сегодня молодец. А самое смешное, когда кто-то работает руками, мы отдыхаем и чувствуем себя участниками процесса. Потому что вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как кто-то работает, пока ты отдыхаешь.
4: А ведь он безумно прав.
2: Это да.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
6: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
7: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.
8: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
7: АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 10 утра ровно в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM с хорошим настроением. Мы врываемся в эту среду, а мы помним, что среда — это что?
2: Маленькая пятница.
1: Yeah. Такая маленькая, как наша Анюта. Вот такая же маленькая, но она все-таки есть. Она пятница, она улыбается и обнимает мягкие игрушки. Да, это все «Пробудители» на Радиус FM.
3: Ну и сегодня можно начать немножко расслабляться. И напоминаем, что мы увидимся с тобой завтра с 7 до 10 на Радиус FM.
2: Ну а сейчас здесь все не заканчивается. Далее на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Кирюх, легкой среды.
4: Всем привет, Беларуси. 10 часов и 1 минута. Ну а тем временем у микрофона Влад Кучко, который готов поделиться актуальными новостями к этой минуте.
5: Привет, расскажу про китайских блогеров на белорусских болотах и про верхнюю одежду для телят.
0: В Радиусе новостей.
5: Беларусь входит в число лидеров по достижению целей устойчивого развития. Уровень их выполнения оценивается 83%. Об этом говорили на тематическом форуме в столице. Наша страна последовательно реализует повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Сегодня Беларусь находится на 35-й строчке среди 169 государств. Разговор о прошлом и будущем. Информационно-просветительский проект «Беларусь-1», приуроченный ко Дню народного единства, встретили на Могилевщине и Брещине. Разговор в формате «равный равному» с учащимися колледжей. От лекции отказались в пользу неформального общения. Живые дискуссии об истории, современности и о том, что объединяет белорусов. А теперь о людях на болоте. И в данном случае это не метафора о тяжелой жизни, а одна из точек маршрута, который проложен для гостей из Китая. А они готовы показать красоту нашей земли миллионам. Испытать экстрим в белорусской топе, своими руками сорвать сочную клюкву прямо с куста и попробовать настоящие полесские деликатесы. В нашу страну приехали популярные китайские блогеры, чтобы открыть для азиатских туристов малоизведанные уголки Беларуси. Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, во время телефонного разговора Владимир Путин рассказал о том, какие шаги могла бы предпринять американская сторона для ускоренного завершения боевых действий в Украине. Зимнюю одежду для телят начали шить на белорусской фабрике. Идея создания возникла после прошлогодней суровой зимы с аномальными морозами. Тогда для обогрева телят изготовили первые партии утепленных изделий. Как рассказали на фабрике, для пошива используются собственные утеплители. Если температура до минус 5 градусов, то попон будет тоньше, а для более низких температур – толще. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня малооблачно, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 градусов тепла, в Гродно 28-30 со знаком «плюс», в Бресте 30-32 выше нуля. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Витебске плюс 24, плюс 26. В Могилеве, Минске и Гомеле сегодня обещают от 25 до 27 градусов. В Гродно 28-30 жары, ну а в Бресте сегодня от 30 до плюс 32.
0: Реклама.
2: Есть смаки, якія застаются с нами на все життё. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
4: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
4: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу. В 7 вечера.

на самом деле получился у The Bauza. И бывает так, просыпаешься утром в среду, смотришь в зеркало и понимаешь, что ты сегодня самый настоящий магнит, только притягиваешь ты не богатство, успех и идеальную погоду, а исключительно какие-то странные задачи, пробки на дорогах и желание прилечь обратно под одеяло. Вот буквально чувствуешь физически, как тебя тянет к дивану силы в сотню Тесла. И именно в таком мощном магнетическом притяжении только что послушали в исполнении The Bauza Magnetic. И, кстати, про магниты. Если сегодня с самого утра чувствуешь себя слегка разбитым, вялым или просто странным, не спеши винить во всем среду. Ученые официально разрешили сваливать все на космос. Дело в том, что до Земли наконец-то долетели выбросы плазмы Солнца, и у нас началась первая магнитная буря, такая осенняя. Она пока слабенькая, всего первого уровня из пяти, но сам факт, если сегодня ты залип на чашке кофе больше обычного, это не лень, это просто чутко реагируешь на солнечную активность. Так что накрываем космические возмущения отличным настроением. Середина недели уже с нами, самый сложный утренний раскач позади, и встряхнулись, потянулись, улыбнулись, и до конца этого часа у нас еще вагон сочной музыки. Послушаем с тобой после рекламного блока сразу же Offenbach с треком Be Mine, а также Zayn, Die For Me. Не переключайся.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
3: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь.
2: Лекфарм. Качество доступно.
4: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ровно 11 в Минске. Прямо сейчас на календаре среда, 9 сентября, и мы вступаем в самый экватор нашей рабочей недели. Народная мудрость как-то гласила: среда приходит, неделя перелетает, а сентябрь настает, кофта ближе к телу прилипает. А еще говорят, если в среду с утра улыбнуться коллегам, то до пятницы останется всего два раза поспать. Сентябрь уже уверенно закрутил на своем золотом ритме, воздух бодрит, а мы не сбавляем оборот, потому что ближайшие полчаса у нас с тобой музыкальная будет такая топовая подзарядка. Послушаем 10 топовых треков без рекламы разговоров, среди которых у нас Ларин. Качающий глубокий танцевальный разрыв Лео Тиесто. Ну и раньше всех душевный эмоциональный трек Mr. Know It All от Эдди Свимса. Заряжаемся энергией среды, делаем звук громче и ловим отличный вайб. А в паузах между хитами заходи на radiosfm.by, принимай участие в музыкальном тесте, голосуй за любимые треки, делись мнением и забирай шанс выиграть умную колонку с Алисой. Беларуси, 11 часов. Привет! Все самые актуальные и свежие новости прямо сейчас тебе представит Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про фестиваль грузинской культуры в Минске и о повышении цен на смартфоны.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня стартует выставка китайских товаров и услуг. Пятому юбилейному событию отдана новая локация – Минский международный выставочный центр. От Поднебесной заявлено 127 компаний. Все они представляют разные сферы – промышленность, строительство, фармацевтика и сельское хозяйство. Все с приставкой «умное», учитывая научные компетенции страны. В Минске рассматривают возможность проведения фестиваля грузинской культуры «Тбилисоба» 3 октября. В настоящее время идет проработка формата мероприятия. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. По их информации, в следующем году городские власти намерены продолжить практику проведения Дней национальных культур. Непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке дорого обходится простым американцам. По информации Independent, война с Ираном привела к резкому росту цен на энергоносители. Дополнительные расходы граждан США на энергию составляют 100 миллиардов долларов. Эта сумма растет на 1 миллион долларов каждые 2 минуты. И можно говорить, что это общемировая тенденция. Например, в Польше зафиксирован резкий рост цен на топливо. Причиной стало как раз-таки резкое повышение тарифов на фоне нестабильности мировых рынков. По данным Евростата, за месяц бензин в стране подорожал более чем на 17%, а дизель более чем на 13%. Стоимость бензина А1-95 на АЗС практически вплотную приблизилась к 8 злотым за литр. Это более 2 долларов. Эксперты посчитали, насколько выросли цены на смартфоны. Этим занялась аналитическая компания Counterpoint. Исследование охватило более 4000 моделей. С начала 2026-го дороже стали более 40% изученных аналитиками моделей. Причем некоторые увеличили ценник вдвое. Специалисты Counterpoint расценили это как перекладывание на покупателей выросших расходов на комплектующие для телефонов. Самый высокий рост заметили в Индии, там плюс 21%. И в завершении. Второй сезон «Фактора Байдети» ищет новые юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и прийти на живое прослушивание. Кастинги начнутся 12 сентября в Гродно, а завершатся в Минске 27 сентября. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня малооблачно, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 градусов тепла, в Гродно 28-30 со знаком «плюс», в Бресте 30-32 выше нуля. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно, без осадков. Днем в Витебске 24-26, тепла, в Могилеве, Минске и Гомеле плюс 25, плюс 27. В Гродно сегодня жарче, 28-30 тепла, ну а в Бресте сегодня плюс 30, плюс 32.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Time на Радиус ФМ.
1: 11:41 в эфире Радиус ФМ. Время твоей любимой игры Gift Time. И сегодня у нас снова отличный повод спланировать крутые выходные на свежем воздухе. У нас на кону два приглоса на линию Сталина. Схема наша музыкальная, увлекательная. Мы взяли известную песню и вырезали из нее всего одну фразу. И твоя задача — послушать фрагменты и угадать, что это за трек. Но перед этим небольшая инструкция. Прямо сейчас открывай Telegram на своем телефоне либо на компьютере. И в телеге находи нашу официальную группу, которая называется Радиус ФМ. И там есть значок «Чат», такой кругленький, в самом низу группы. Находи на него, нажимай и обязательно слушай фрагмент, и по нему сейчас мы отгадаем, что это за трек. Давай послушаем. Кто-то кого-то там избегает. Давай разбираться, давай еще раз послушаем. Откуда же этот отрывок? Из какой песни? Вариант 1 — «Три дня дождя» и «Мона». «Прощание». Вариант 2 — «Мод», «Август». И вариант 3 — Ваня Дмитриенко, «Вишневая». Узнал строчку? Скорее заходи в телеграм-чат Радиус ФМ, отправляй верную цифру. У тебя ровно два трека, и совсем скоро подведем итоги и узнаем имя победителя.
0: Gift Time на Радиус ФМ.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:47, время подводить итоги нашей игры Gift Time. И в нашем телеграм-чате сегодня развернулась настоящая битва за билеты, но быстрее и точнее всех с этим музыкальным ребусом сегодня справился один из наших слушателей. Напомню, мы вырезали всего одну фразу из популярного хита. Она звучала следующим образом. И это действительно вариант под номером 1. Три дня дождя и монотрек «Прощание». Именно эта мощная узнаваемая строчка звучала в нашем фрагменте. Первым правильную цифру сегодня прислала Оля Петровская. Номер телефона у нас не указан, но фотография красивая. Олечка, мы тебя поздравляем. Вот эти громкие овации звучат в твою честь. Два пригласительных билета на линию Сталина достаются именно тебе. Для всех, кто хочет провести 12 и 13 сентября, то есть ближайшие выходные с размахом на свежем воздухе, напомню, что при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь на линии Сталина пройдут мероприятия в честь Дня танкиста. Развлекательная программа, интерактивные зоны, две масштабные военные исторические реконструкции. Ближайшие выходные ждут каждого из вас. Билеты можно приобрести на сайте линии Сталина.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Коллекция «Спадщина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадщина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Favorite Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Мистер Ноу Идем». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории. Для слушателей старше 16 лет.
3: Жила-была Маша. Когда родители ссорились, она почти всегда оказывалась между ними. Мама просила: «Передай папе, что я сказала». Папа спрашивал: «Что мама опять хочет?» Маша старалась никого не расстроить, мирила родителей, передавала сообщения и даже придумывала, как сделать так, чтобы они снова разговаривали. Она привыкла думать: если дома мирно, значит, она все сделала правильно.
4: Разве плохо, когда ребенок пытается помирить родителей?
3: Само желание помочь, естественно. Проблема начинается, когда ребенок чувствует, что от него зависит мир между взрослыми. Психологи называют это эмоциональной нагрузкой не по возрасту. Взрослые могут не замечать, как постепенно делают ребенка посредником, советчиком или даже судьей.
4: То есть мама рассказывает дочке про папу, папа про маму, а ребенок оказывается в центре их взрослой истории.
3: И тогда у ребенка появляется очень тяжелая задача – сохранить хорошие отношения сразу с обоими. Он начинает думать: если я соглашусь с мамой, папа обидится. Если поддержу папу, расстроится мама.
4: Но ведь ребенок не должен отвечать за отношения своих родителей.
3: Конечно, нет. Конфликты взрослых – это ответственность только взрослых.
4: Что могут сделать родители?
3: Во-первых, не использовать ребенка как передатчика сообщений. Если есть что сказать друг другу, лучше говорить напрямую. Во-вторых, не рассказывать ребенку подробности супружеских конфликтов и не заставлять выбирать сторону. И в-третьих, прямо сказать: это наша взрослая проблема, ты не виноват и не обязан нас мирить, мы сами разберемся.
4: А если ребенок уже привык всех мирить?
3: Тогда важно постепенно вернуть ему его обычную роль, роль ребенка. Можно сказать: спасибо, что переживаешь за нас, но заниматься этим должны мы. И действительно перестать втягивать его в конфликты. Потому что ребенку не нужно становиться семейным дипломатом, чтобы чувствовать себя любимым. Его задача – расти, учиться, дружить, ошибаться, радоваться и знать, что взрослые сами справятся со своими проблемами.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ровно 12, полдень среды, 9 сентября, и мы входим в самую приятную часть этого дня. Вам не кажется, что сентябрь — это единственный месяц в году, который включает у всех людей внутренний какой-то философский режим? На улице только пара желанных листьев упала, а у каждого из нас в голове уже драма, плед, чашка горячего чая и глубокие мысли о вечном. Но, давай честно, осенняя атмосфера — это прекрасный повод позволить себе немного уюта, а тем более этим уютом будем сопровождать себя в ближайшие полчаса 10 треками подряд, без рекламы разговора, среди которых у нас Pink и You Hate Me. Также стильный, затягивающий танцевальный ремейк Stumbling In от Cyrilla. И драйвовый, заряжающий энергетический трек Wild от Альберта Брайта. Делаем звук погромче, кайфуем от каждого момента и ловим правильный вайб этой середины недели. Но в Беларуси тем временем полдень, ты на Радиус FM. Олеся Матусевич прямо сейчас представит актуальные новости к этому часу. Олеся, привет.
2: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу, в чем обвиняют США и Китай и почему одни пары расстаются, а другие нет.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси намолотили свыше 9 миллионов тонн зерна. Аграрии завершают уборку урожая зерновых и рапса, обработав практически весь запланированный объем полей. Параллельно в хозяйствах страны активно убирают сахарную свеклу, картофель и кукурузу, а также заготавливают корма для животноводства. В Минсельхозпроде отметили, что работы по сбору ключевых культур идут с опережением прошлогодних темпов. Белорусская железная дорога напомнила водителям правила безопасности при вынужденной остановке машины на переезде. В случае ЧП нужно сразу высадить людей, включить аварийку и попытаться убрать авто с путей. Если есть возможность, стоит отправить сигнальщиков в обе стороны вдоль рейсов для предупреждения машиниста. Самому водителю рекомендуют подавать звуковые сигналы тревоги, а при приближении поезда бежать ему навстречу, подавая знак остановки круговым движением руки. Для транспортного обслуживания участников и гостей юбилейной выставки китайских товаров и услуг в Минске пустят экспресс-автобусы. С 9 по 11 сентября специальные маршруты будут курсировать от станции метро «Академия наук» и «Пушкинская» до выставочного центра «Билэкспо». Транспорт будет ходить каждые полчаса с 9 утра до вечера. Само мероприятие соберет множество высокотехнологичных компаний из Китая и включит насыщенную деловую программу с форумами и презентациями. Китай призвал США прекратить обвинять его в краже технологий искусственного интеллекта. В МИД КНР заявили, что успехи страны, включая созданную нейросеть DeepSeek, это результат работы собственных ученых, а не чужих идей. Китайские дипломаты подчеркнули, что искусственный интеллект должен приносить пользу всему миру, и предложили Вашингтону сотрудничать вместо взаимных упреков. Ученые подошли к романтическим отношениям с точки зрения математики и описали их как динамическую систему. Состояние пары зависит от трех ключевых факторов – силы взаимного притяжения, естественного угасания чувств со временем и эмоциональной реакции партнеров на друг друга. Если уровень эмоций опускается ниже определенного критического порога, математическая модель неизбежно прогнозирует расставание. Однако авторы работы подчеркивают, что этот расчет не приговор, а подсказка. Понимание кризисных точек позволяет партнерам вовремя заметить опасность и осознанно исправить ситуацию. Коммерческая информация. Выгодный сентябрь. С 1 по 30 сентября при покупке декоративных панелей АМК от 5 упаковок 45 метров квадратных клей на весь объем в подарок. Материал подходит для отделки фасада и внутренних помещений. Подробности уточняйте у менеджеров. Плюс 375-29-382-2000. Либо на сайте amkbel.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня малооблачно, без осадков. Днем в Витебске 24-26 со знаком «плюс», в Могилеве, Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, а в Бресте 30-32 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Don't speak. Бывает в жизни момент, когда фраза «давай просто молча посидим» — это не начало романтической сцены из фильма, а единственное искреннее желание после трех часов беспрерывных созвонов, обсуждений и споров. И когда рабочий день в самом разгаре, слов сказано уже на целый двухтомник, а твой словарный запас сократился до двух емких междометий. Угу, и понятно. Именно про это сладкое состояние, когда музыка говорит гораздо громче и понятнее любых слов, только что послушали в треке «Don't speak» от Чейлы Каи. И, кстати, про «не говори». Социологи, кстати, уточнили и провели исследование, что сотрудники, которые практикуют со своими коллегами так называемые минуты совместной тишины, например, просто молча пьют кофе на кухне или вместе идут на обед без обсуждения рабочих задач, устают к концу дня на 30% меньше. Оказывается, постоянно держать вежливый светский разговор на работе — это колоссальный стресс для мозга. Так что, если ваш коллега напротив сегодня просто молча кивает вам через монитор, не обижайтесь, он просто бережет вашу и свою нервную систему. Ну а чтобы понять, нужно ли сегодня прихватить с собой зонт или можно смело отправляться в такую молчаливую прогулку без лишних вещей, прямо сейчас спросим у синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM — волна топовой музыки. Радиус

0: FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Витебске 24-26 тепла, в Могилеве, Минске и Гомеле 25-27 со знаком плюс, в Гродно 28-30 жары, ну а в Бресте плюс 30-32.

0: Рейд до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: У нашего соседа сверху перфоратор, а у нас фортепиано. И вот что я вам скажу. Ремонт когда-то закончится, а музыка вечна.
2: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.40. Так, сбрасываем рабочую спячку, переключаем внимание на полную мощность, потому что у нас на кону в игре Gift Time классный персональный абонемент фитнес-клуб Адреналин. Правила проще некуда. Прямо сейчас залетай в наш телеграм-канал, который называется Радиус FM. Находи внизу чат и отправляй букву, либо все-таки цифру с вариантом ответа. А вопрос у нас сегодня следующий. Какая группа мышц в человеческом теле считается самой сильной, если измерять силу по давлению, которое она способна развивать при сокращении? Немножко такой вопрос сложноватый, но все-таки еще раз продублирую. Какая группа мышц в человеческом теле считается самой сильной, если измерять силу по давлению, которое она способна развивать при сокращении? Вариант 1 – жевательная мышца, вариант 2 – ягодичная мышца и вариант 3 – икроножная мышца. Ну что, включил анатомическую интуицию? Не думай слишком долго, скорее отправляй нужную цифру в телеграм-чат Радиус FM. Отчет пошел, у тебя ровно 2 трека, после чего подведем итоги, назовем имя счастливчика, который месяц будет бесплатно заниматься в сети фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Лифтайм на Радиус ФМ.
1: 12.47, ставим паузу в наш телеграм-чате. Только что закончили дымиться клавиши от ваших ответов, а это значит, что время подводить итоги игры Гейптайм. И напомню, мы выясняли, какая мышца в нашем организме развивает самое мощное давление. И те, кто вспомнил анатомию или наш любимый процесс обеда, оказались абсолютно правы. Правильный вариант ответа под номером 1 оказался у нас стожевательная мышца. И сегодня вот эти громкие, сейчас подождите, включу, громкие аплодисменты раздаются для нашей участницы, которую зовут Оксана Дегтярева. Номер телефона заканчивается на 8271. Оксан, мы тебя от всей души благодарим и поздравляем с абонементом бесплатных месячных занятий в сети фитнес-клуба «Адреналина». Для тех, кто заряжен на спорт и хочет прокачать свое тело, я напомню, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минске на Грушевке. Студентам особой выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси. Никуда далеко не уходи. Через пару минут после нашего рекламного блока мы с тобой продолжим наслаждаться этой средой в компании Роберта Кристиана и Эли Щука с треком «The Day Before».
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама. Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама.
7: Алиса, как слушать музыку без подписки?
8: Все просто. Слушай Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
9: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модный.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Часы в студии отсчитывают ровно 13. В Минске час дня, среда, и 9 сентября продолжается. Поздравляю, мы с тобой официально перевалили за экватор рабочей недели. Среда после полудня — это уникальное время. Вроде бы работы еще хватает, но вот где-то на горизонте уже начинает отчетливо вырисовываться пятница. Ну а за окном у нас идеальный сентябрь, солнце уже не палит, а мягко согревает. Листья красиво шуршат под ногами. Ну и температура по-настоящему летняя возвращается. Почему летом ее как раз-таки вот не хватило, не знаю. Как-то непонятная система начисления градусов у синоптиков. Но если у тебя сегодня что-то валится из рук или рабочий настрой слегка просил, помни, рядом с тобой Радиус FM и 10 топовых треков без рекламы разговоров. И в ближайшие полчаса послушаем с тобой «I'll be waiting» от Инны и Рехаба. Также стильный, затягивающий и топовый трек от Минелли. Ну и мощный глобальный ритм «Let Me Die» Джованни Ричи и Марка Дэна. Делаем колонки погромче, заряжаемся на классный день. И не забывай заглядывать на наш сайт radiosfm.by. Принимай участие в музыкальном тесте, оценивай свежие треки и забирай шанс выиграть умную колонку с Алисой. 13 часов в Беларуси. Привет, ты на Радиус FM. Все самое важное и интересное к этому часу уже готова рассказать Алиса Матусевич. Алиса, привет.
2: Привет. Далее расскажу, кто может не пристегиваться в машине и что нашли в белорусском лесу.
0: В радиусе новостей.
2: Спасатели и синоптики предупреждают жителей Беларуси о высоком риске чрезвычайных ситуаций из-за установившейся сегодня жары. Из-за высоких температур повышается вероятность лесных и бытовых пожаров, сбоев в энергоснабжении, деформации дорожного полотна и рельсов, а также всплеска ДТП и несчастных случаев на воде. Будьте осторожны. В Беларуси вступили в силу обновленные медицинские противопоказания, разрешающие водителям и пассажирам не пристегиваться ремнями безопасности. Минздрав конкретизировал список диагнозов, добавив в него пациентов с уростомой, людей в течение нескольких недель после полостных операций и граждан с крупными опухолями на грудной клетке. Новые нормы дополняют уже действующие правила, которые позволяют игнорировать ремни беременным на поздних сроках, водителям такси в городах и людям с кардиостимуляторами. Житель Доброша установил личный рекорд, найдя в местном лесу гигантский боровик. Шляпка идеального белого гриба оказалась настолько большой, что полностью накрыла 10-литровое ведро с остальным урожаем. Эксперты отмечают, что сейчас в Беларуси идет активная осенняя волна грибов. Лесники и опытные грибники советуют отправляться за боровиками и подосиновиками на север страны и в Минскую область, пока пик урожая не сошел на нет. Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 5% и достигли трехлетнего максимума из-за риска сбоев в поставках. Основными факторами давления на рынок стали геополитическая неопределенность и плановые технические перебои с трубопроводным сырьем. До начала отопительного сезона остается меньше месяца, однако европейские подземные хранилища заполнены лишь на 2/3 вместо нормативных 83%. Знаменитый актер Гарри Олдман заявил, что киностудия Amazon MGM уже официально определились с новым исполнителем роли Джеймса Бонда. По словам артиста, выбор сделан, однако продюсеры пока не спешат публично раскрывать имя следующего агента 007. Представители студии и сам режиссер Дени Вильнев пока воздерживаются от комментариев, сохраняя интригу. Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Это все новости. Далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня малооблачно, без осадков. Днем в Витебске 24-26 со знаком «плюс», в Могилеве, Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, а в Бресте 30-32 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

13.32. Вы когда-нибудь задумывались, что пройти рабочий день до конца — это иногда настоящий симулятор выживания? Утром действительно открыть глаза, пережить поток задач, пробраться сквозь пробки и при этом сохранить адекватность и улыбку. За это вообще пора выдавать медаль за героизм и стойкость. Но настоящий гимн всем классным, живущим в середине недели по-настоящему с кайфом людям нам только что выдал Дон Диабло шикарным треком Survive. Это трек о способности пройти через любые бури, грозы и сложности и выйти из них с высоко поднятой головой. Ну а чтобы жить красиво было не только легко, но и технологично, заходи на сайт radiosfm.by, голосуй в музыкальном тесте за свои любимые треки и забирай шанс выиграть умную колонку с Алисой, которая идеально скрасит любой твой день, вечер, утро и так далее. Держимся уверенно, ведь экватор уже позади. Готовься сверять планы с небесной канцелярией. Прямо сейчас на Радиус FM свежий прогноз погоды, а через 5 минут мы с тобой сыграем наш интерактив «Окунет стата», где определим счастливчика, которому подарим

0: Два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну вот я сейчас приблизительно на завтра посмотрел прогноз погоды. Как говорится, получили жары сегодня и хватит. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ночью будет небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. По западу ночью и утром, ну а также днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами даже будет бам-бам гроза. А в Минске ночью 13-15, днем 19-21. В Витебске ночью плюс 13, плюс 15, днем 23-25 градусов. В Могилеве ночью обещают от 13 до 15, тепла днем 26-28, жары в Гомеле, ночью 13-15, днем 27-29 тепла. В Гродно ночью обещают 14-16, днем 17-19, ну а в Бресте ночью будет от 14 до 16 тепла, днем плюс 19, плюс 21.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф» 8.99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит» 8.99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте tritsyny.by или по телефону 7300.
6: Tritsyny. Реклама.
7: Как нейросети экономят часы?
8: Почему космос ближе, чем кажется?
9: И как защитить тех, кто нам дорог?
10: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

0: Акуна-цитата.
1: 13:42. Прямо сейчас откладываем все посторонние дела, потому что у нас любимая игруля Акуна-цитата. И чтобы забрать топовый подарок, а именно два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина» на ближайшие выходные, нужно прямо сейчас очень простые правила выполнить. Первое. Заходим в телеграм-канал «Радиус FM». Обязательно именно в нашу группу, ребят, не в аккаунт по номеру телефона, как мы вместе с друзьями переписываемся, а именно наша официальная группа, она так и называется «Радиус FM». И в нашей группе ты в самом низу найдешь такой кругленький значок чата, как в форме сообщения. Вот переходи по нему и готовься прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня в очередной раз загадываем какой-то известный мультипликационный сюжет, и по фразе тебе нужно будет понять, откуда эта фраза. Давай внимательно послушаем.
2: О, чтоб не лопнуть, это Вуди.
3: В спальню того психа.
4: Ага, привет!
3: Эй, люди, это Вуди!
4: Вуди!
5: Мы выберемся, Бас!
1: Давайте прямо сейчас определяться, из какого же мультфильма эта фраза. Вариант 1 – Валли. Вариант 2 – История игрушек. И вариант 3 – 101 далматинец. Валли, История игрушек, либо 101 далматинец. Быстренько присылай свой правильный вариант ответа в нашу официальную группу Радиус FM в Телеграм. Через два трека подведу итоги, назову имя счастливчика, который заберет наш топовый подарок. Два пригласа на «Линию Сталина» на ближайшие выходные.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммер. Don't wanna go home.

0: Куна цитата.
1: 13 часов 49 минут. Ну что, давай подведем итоги нашей игрули «Акуна цитаты» и раздадим топовый подарок. Два пригласа на линию Сталина на ближайшие выходные, где пройдет очень крутое событие. Немножко попозже о нем расскажу. Ну а пока давай подведем итоги. Какой же мультфильм мы сегодня загадывали? Это действительно оказалась история игрушек. Вариант под номером 2. Поздравляем сегодняшнего победителя, Инна Матвеева. Номер телефона заканчивается на 1522. Инна, мы тебя поздравляем от всей души. Ты лучшая. Ну и два пригласительных билета в историко культурный комплекс «Линия Сталина» достается именно тебе. Ну а сейчас позвольте, я представлю небольшую информацию, что же нас будет ждать на этом крутом событии. 12 и 13 сентября ярко с размахом отметим свое время. При поддержке Министерства обороны в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» будут мероприятия в честь Дня танкиста, развлекательная программа, интерактивные зоны, две масштабные военно-исторические реконструкции, и билеты также можно приобрести на сайте «Линии Сталина». Ну а до конца этого часа приобретаем в нашем эфире Эбена с треком Hollow, и также KDDK и Алекс Альта One in Two. Ну а я, Кирилл Громов, ставлю на паузу наше с тобой общение. Услышимся уже завтра в эфире Радиус FM в нашем отличном дне. Ну а сейчас, в следующий час, будешь врываться в компанию Леши Якимовича, который заготовил также огромнейшее число топовых треков, событий, историй и новостей. Пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно, недостаточно средств?
3: Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вклад

0: 8-912-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 9 сентября. Ну и середина недели, это, знаешь, такое вот самое время, чтобы перевести немножко дыхание. Рабочий режим уже в целом налажен, вошел в норму. Экватор недели даже в какой-то степени пройден. Ну а чтобы дела решались легко и без лишних нервов, я предлагаю добавить в этот день хорошей музыки. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой топовый трек «Golden». Также у нас прозвучит Алан Уокер с треком «Heart of Mind». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Зейн с треком «Die for me». Вот такие вот у нас пироги планируются в ближайшие 30 минут, поэтому выкручивай звук на максимум и кайфуй в ближайшие 30 минут вместе с Радиус FM, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.01, привет-привет. Ну а вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
2: Привет, Леша. Далее о новых правилах перевозки тяжелых грузов и о том, когда пройдет фестиваль грузинской культуры.
0: В радиусе новостей.
2: Подразделения белорусских радиотехнических войск отрабатывают задачи на российском полигоне «Ашулук». Наши военные круглосуточно сканируют небо, быстро обнаруживая и сопровождая любые воздушные цели. В ближайшие дни там пройдут боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов. В Минобороны подчеркивают, что главная цель учений – до автоматизма отработать совместные действия радиолокационных расчетов, зенитчиков и авиации. С 19 сентября в Беларуси вступают в силу обновленные правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Минтранс расширил список неделимых грузов, добавив дорожную и лесную технику, суда и резервуары, а также разрешил подавать заявки и согласовывать маршруты в электронном виде. В спецразрешениях теперь обязательно указывается конкретный маршрут и тип груза, а за отклонение от пути перевозчикам грозят крупные штрафы. Власти Минска планируют провести фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» 3 октября. Это событие станет продолжением успешной серии «Дней национальных культур», которые активно проходили в столице на протяжении всего года. В Мингорисполкоме отметили высокую популярность таких межнациональных проектов и пообещали продолжить и расширить этакие культурные обмены в следующем году. Премьер-министр Франции в рамках подготовки бюджета на 2027 год предложил сократить зарплаты министрам и высшим чиновникам. В правительстве откровенно признают, что эта мера символическая и не поможет закрыть многомиллиардную дыру в госказне. Главная цель инициативы – продемонстрировать гражданам дух справедливости перед проведением непопулярных экономических реформ. Спустя 8 лет разработки Apple готовит к презентации свой первый складной смартфон, решив дождаться созревания технологии и снижения стоимости компонентов. По инсайдерским данным, устройство поступит в продажу под названием iPhone Duo. Новинка станет самым дорогим гаджетом компании. Базовая версия на 256 гигабайт обойдется минимум в $2000, а цены за топовые модификации могут доходить до 3000. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3,58, а 10 китайских юаней 4,57. И последнее. Второй сезон «Фактор Бай Дети» ищет новые юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и прийти на живое прослушивание. Кастинги начнутся 12 сентября в Гродно, а завершатся в Минске 27 сентября. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ночью небольшая облачность, утром и днем облачность с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, ночью слабый, днем умеренный, местами сильный порывистый. В Минске ночью +13-15, днем +19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 13-15, днем 27-29 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 17-19. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Хозер, здесь нам только что навел такой драмы, вот как будто ты под этот трек не по делам куда-то едешь, да, а совершаешь прям великий подвиг. И трек в целом олицетворение момента, когда ты готов молиться на то, чем занимаешься, даже если вокруг рушится абсолютно весь мир. И говоря про создание вот этого впечатления, в общем, американские психологи на днях подтвердили то, что ты так в целом предполагал. В общем, наших начальников, боссов больше впечатляет не твоя идеальная работа, а виртуозная имитация бурной деятельности. В науке это красиво называют самомониторинг. То есть, если ты тихо и быстро решил очень много задач, ты просто молодец. А если ты целый день бегаешь по офису с тревожным лицом и открытой папкой, все, ты потенциальный топ-менеджер. Ну, можно сказать, даже гениально в таком, в корпоративном мире побеждает не тот, кто сделал, а тот, кто громче всех устал. Так что, если тебя сегодня опять не оценили по достоинству, вообще не забивай голову, может, стоит немножко обратить на себя внимание и немножко переиграть. Вот, в любом случае, ты крутой профи, я в этом уверен. Просто, снова же, не играешь в этот театральный кружок, а может быть и стоит, если тебе это надо. Ну и давай мы немножко прервемся и послушаем прогноз погоды, чтобы знать, под какую погоду завтра совершать те самые подвиги.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ночью будет небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами даже грозы. В Минске ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 19, плюс 21. В Витебске ночью от 13 до 15, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28, выше нуля. В Гомеле ночью от 13 до 15, выше нуля, днем плюс 27, плюс 29, в Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 17-19, выше нуля. И в Бресте ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама. Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Баббл и Дженни с треком «Дракула» на Радиус FM. И слушай, на самом деле история тут максимально простая. Это то самое состояние, когда ты головой понимаешь, что затея ну так себе, но оторваться уже невозможно, а особенно ближе к ночи, когда поступает резкий прилив силы. Тут, кстати, даже неврологи встали на нашу сторону. В общем, они доказали, что люди, у которых пик активности приходится на вечер, вовсе не ленивые, а просто ночью мозг снимает все жесткие фильтры самоконтроля и выдает максимум креатива. То есть все, что ты придумываешь поздно вечером, это не какие-то бредовые мысли и записки сумасшедшего. Это твоя гениальность вырывается наружу, пока все остальные просто спят. Так что если ты сейчас едешь по Минску, чувствуешь себя Дракулой на максималках, то расслабься, ты все делаешь правильно, и мозг работает как надо. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай подобную музыку, чтобы твой мозг заряжался на максимум, а также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Фотки будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Уехать по делам и в самый ответственный момент понять, что нужный документ или важное приложение остались на рабочем ноутбуке или планшете. Знакомый кошмар любой удаленки. Компания AgileNet решила закрыть этот вопрос раз и навсегда и выпустила безумно полезную штуку под названием Comet Q.
0: Технадзор.
1: Представь себе первый в мире компактный Type-C КВМ-адаптер, который позволяет удаленно управлять смартфоном, планшетом или ноутбуком прямо через обычный браузер, словно этот гаджет лежит у тебя в руках. Ты просто подключаешь Comet Q шнуром к устройству и все. Получаешь полный доступ к экрану, файлам и настройкам, даже если сам девайс находится в спящем режиме или временно потерял интернет. Эта кроха весит всего 78 грамм, но легко работает с iPhone, iPad, Android, Mac Mini и любыми ноутбуками на Windows, Mac iOS или Linux. На корпусе есть удобный 2-дюймовый сенсорный экран для быстрой первичной настройки, а под капотом спрятан шустрый Wi-Fi 6 с поддержкой четкого видео в 2К при плавных 60 кадрах в секунду, а для безопасности предусмотрены пин-код и двухфакторка. Самое приятное, что для управления не нужно ставить лишний софт. Все работает через браузер и защищенные сервисы вроде TailScale. Из нюансов стоит учитывать, что для идеальной передачи картинки в 2К без задержек все же потребуется стабильное и быстрое интернет-соединение с обеих сторон. Но за возможность мгновенно присоединиться к любому своему гаджету из любой точки мира, Comet Q однозначно станет главным спасителем для каждого, кто часто работает на ходу. Лично я считаю, что это отличный девайс для тех, кто работает фрилансером в любой точке мира.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Слышимся в эту среду, 9 сентября. На связи все так же Леша Якимович. И среда — это, как всем известно, экватор рабочей недели, когда сил на подвиги уже маловато, а задач при этом меньше вообще не становится. И в такой день у каждого из нас включается, можно сказать, такой режим небольшой экономии энергии. Мы ищем способы сделать все быстро, без нервов и желательно чужими руками. И именно в такие моменты обычно рождается автоматизация каких-то процессов. Ну и чтобы были предпосылки к таким действиям, я запускаю наш бодрый, фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой всем известный трек «Абракадабра» от Леди Гаги. Также у нас прозвучит Тедди Свимс с треком «Bad Dreams». Ну и самым первым к нам ворвется дуэт «Кап Спорт и Шау» с треком «Only You». В общем-то, выкручивай звук на максимум и кайфуй ближайшие 30 минут вместе с Радиус FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов. Привет! Ну а прямо сейчас узнаем самые актуальные события к этому часу, и в этом нам поможет Олеся Матусевич. Олеся, о чем расскажешь?
2: Привет! Расскажу о том, кто станет хедлайнером дожинок, и о том, сможет ли ИИ уничтожить человечество.
0: В радиусе новостей.
2: 19 сентября Дзержинск станет столицей областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2026», где развернется 1,5-километровая торговая зона со 120 площадками отечественных производителей. В насыщенную программу вошли выставки ремесел, фестиваль сил «Восинский осилок», открытые мастер-классы и открытие памятника, посвященного женщине. А вечером гостей ждет масштабный концерт с участием хедлайнера Стаса Костюшкина. Минское предприятие парковки столицы запустило сервис SMS-уведомлений для водителей о зафиксированных нарушениях оплаты парковки. Новая функция призвана заменить бумажные сообщения, которые с 1 сентября перестали оставлять под лобовым стеклом автомобилей. Чтобы получать оперативные SMS или самостоятельно отслеживать статус машины онлайн, автовладельцам необходимо зарегистрироваться на портале «Парковка.бай», подтвердить права на транспорт и дать согласие на рассылку. Китайские видеоблогеры с многомиллионной аудиторией отправились в недельный ознакомительный тур по Беларуси, стартовав с национального парка «Припятский». Гости из КНР отметили уникальную природу, душевное гостеприимство и вкусную местную кухню, признавшись, что реальность превзошла все их ожидания. Помимо этнографических традиций Полесья, участники планируют изучить промышленный потенциал страны и знаменитую сельхозтехнику, чтобы транслировать эти впечатления миллионам зрителей. Украина столкнулась с критической нехваткой ракет-перехватчиков для комплексов ПВО «Патриот», а их оперативное восполнение в ближайшей перспективе не представляется возможным. Истощение запасов США связывают с собственными военными ресурсами в конфликте с Ираном, из-за чего союзники Киева опасаются передавать имеющиеся снаряды без гарантий их быстрой замены. Ученые-специалисты по безопасности ИИ оценили вероятность уничтожения человечества в ближайшие десятилетия более чем в 10%. По мнению исследователей, главную угрозу представляет стремительное самообучение суперинтеллекта, который в будущем может посчитать ликвидацию людей целесообразной. Тревожные опасения подкрепляются случаями, когда тестовые модели совершали несанкционированные выходы в интернет и самостоятельно находили уязвимости в защите цифровых систем. Коммерческая информация. Выгодный сентябрь. С 1 по 30 сентября при покупке декоративных панелей АМК от 5 упаковок 45 квадратных метров клей на весь объем в подарок. Материал подходит для отделки фасада и внутренних помещений. Подробности уточняйте у менеджеров. Плюс 375-29-382-2000 либо на сайте amkbel.by. Это все новости. Далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ночью небольшая облачность. Утром и днем облачность с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, ночью слабый, днем умеренный, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком «плюс», днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 13-15, днем 27-29, выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 17-19. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Attention от Чарли Пут на Радиус FM. И история на самом деле распространенная. Человек делает вид, что ты ему ну очень дорог, а на самом деле ему просто скучно и нужно твое внимание. Но если с манипуляторами в жизни в целом все понятно, то вот швейцарские ученые решили пойти дальше и забрались аж в наши сны. В общем, они выяснили, если во время сна пустить человека за уши легчайший разряд тока, то вестибулярный аппарат начинает глючить, и ты мгновенно осознаешь, что спишь. И уши 67% реально сработало. Представляешь, то есть, чтобы мозг начал мыслить критически и наконец-то снял розовые очки, его нужно буквально так слегка ударить током. Жестко, конечно, но зато как эффективно. Так что, если сегодня почувствуешь, что вокруг происходит что-то нереальное, не переживай, все хорошо, все под контролем. Просто реальность проверяет тебя на прочность. В общем, в любом случае, в любой ситуации держи баланс, не загоняйся и кайфуй от этой жизни. Ну а мы пока что узнаем, что нас ждет по погоде уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ночью будет небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, а местами даже будут грозы. Вот так вот. В Минске ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 19, плюс 21. В Витебске ночью от 13 до 15, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 26, плюс 28. В Гомеле ночью 13-15, выше нуля, днем 27-25. 29 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 17, плюс 19. И в Бресте ночью 14, 16 выше нуля, а днем 19, 21 со знаком плюс.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Я переезжаю к солнцу, и на самом деле ребята красиво поют, и мысль на самом деле тоже гениальна. Вот иногда реально хочется просто сдать все проблемы и уехать куда-нибудь, где градусник хотя бы не издевается над твоим настроением. Особенно в нынешних реалиях, когда вчера у тебя 15 градусов, сегодня 30, а завтра вообще 10. И ты не понимаешь, а как жить? А как вообще жизнь планировать? Ну и если тебе сегодня кажется, что день идет как-то не так, то просто забей, выйди на улицу, ну или просто поймай луч света. Пока что погодка нам сегодня это позволяет. Ты обязательно со всем справишься, ну а правильный настрой мы с тобой удержим, если ты не будешь переключаться, потому что на Радиус FM самая топовая музыка.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В эфире среда, 9 сентября, и на связи Леша Якимович. Все еще. Ну, неделя уже уверенно перешагнула свой экватор. И что это значит? Это значит, что выходные становятся все ближе и ближе. Завтра четверг, а там пятница, а там и два дня полного спокойствия. Ну и если энергия у тебя на нуле, я тебя прекрасно понимаю, и да и в целом все рабочие задачи начинают на тебя давить, то у меня есть одно хорошее проверенное решение. Я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM, который поможет поднять тебе настроение и поможет найти эту рабочую энергию. Напоминаю, это 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, и послушаем с тобой трек Forget You от Fastboy Topic. Этот трек хорошо слушать, когда нужно быстро перезагрузить голову, стереть весь этот груз рутинных задач и поймать бодрый ритм дня. Идем дальше. Рита Ора с треком Don't Think Twice. Ну а этот трек хорошо вписывается, когда хочется отключить лишний анализ и просто перестать сомневаться и довериться моменту. Ну и самым первым прозвучит Камрад с треком Be Mine. А этот трек хорошо подходит для вечерней поездки по городу или для создания уютного и легкого настроения после рабочего дня. Настраивайся на нашу волну, включай громкость на максимум и переходи на сторону хорошего настроения вместе с Радиус FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01. Привет-привет. А прямо сейчас мы послушаем самые актуальные новости к этому часу, которые нам расскажет Олеся Мутусевич.
2: Привет, Леша. Сейчас расскажу, что изменится для белорусских международных перевозчиков и почему в Сербии распустили парламент.
0: В радиусе новостей.
2: В поставах Витебской области стартовала республиканская акция «Беларусь одиная», объединившая молодежь, экспертов и общественных деятелей. Главными темами диалога стали сохранение исторической памяти, укрепление суверенитета и обсуждение совместных планов на будущее страны. В общей сложности патриотический проект охватит 25 городов республики и завершится 17 сентября в День народного единства. Белорусских международных перевозчиков обяжут передавать данные пассажиров в единую систему продажи билетов. В базу войдут ФИО, дата рождения, гражданство и номер паспорта каждого клиента. Новая цифровая платформа заработает в июле следующего года и объединит сервисы бронирования для автобусов, поездов и самолетов. Для международных автомобильных рейсов эти правила станут обязательными с 1 октября 2027 года. Девушки Минска в возрасте от 18 до 25 лет могут получить новую выплату при рождении ребенка – два бюджета прожиточного минимума. Сейчас это более 1000 рублей. Для оформления финансовой помощи матери и ребенку нужно иметь минскую прописку и обратиться в местный соццентр с паспортом и свидетельством о рождении. Также дополнительную материальную помощь молодым мамам могут выплатить профсоюзы и работодатели по месту работы. Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Ранее с предложением распустить скупщину главе государства обратилось правительство страны. На предстоящих выборах президент сам возглавит список правящей сербской прогрессивной партии. Главная цель проведения досрочных выборов – обновленный мандат доверия от граждан для формирования нового состава парламента. Белорусский форвард Виталий Пинчук отправился в лагерь новичков клуба НХЛ Nashville Predators. Вместе с другими игроками он сыграет в турнире Prospect Showcase против Каролины и Tampa Bay. Эти матчи станут главной проверкой перед стартом основного тренировочного кемпа команды 16 сентября. Напомню, в апреле хоккеист подписал с американским клубом однолетний контракт. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3,58, а 10 китайских юаней 4 рубля 57 копеек. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ночью небольшая облачность, утром и днем облачность с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, ночью слабый, днем умеренный, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком «плюс», днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 13-15, днем 27-29, выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 17-19. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Юнона Бойс с треком Relax, и думаю, ты понимаешь, о чем он. Этот трек даже не намекает, он прямо говорит: расслабься, но мы с тобой знаем, да, вот когда кто-то в жизни говорит тебе: да расслабься ты, то автоматически начинает дергаться глаз, и в целом ты сидишь уже на стреме. И на самом деле стрессуют сейчас вообще все, даже в дикой природе. Чилийские ветеринары тут выяснили, что раненые пингвины от нервов постоянно расклевывают собственные швы. И зная, что они придумали, они большие молодцы. Надели на пингвинов медные жилеты. И уходит теперь такой чилийский пингвинчик в стильной медной безрукавке. Вот. И зато, слушай, ткань убивает микробы и не дает заниматься самоедством. И пингвинчики тоже подлечиваются. Я считаю, это очень классно и очень мило. Ну и если уж пингвин в Чили подобрали такую экипировку, чтобы он не страдал какой-то ерундой, то ты со своим сегодняшним днем точно справишься. Главное, не расковыривай старые болячки, а живи нынешним днем и двигайся только вперед. Ну и давай узнаем, что нас ждет по погоде уже на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ночью будет небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, а местами даже грозы. В Минске ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 19, плюс 21. А в Витебске ночью 13-15, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 13 до 15, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью сколько? Правильно, снова плюс 13, плюс 15, днем плюс 27, плюс 29. В Гродно ночью 14-16, выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. И в Бресте ночью 14-16 градусов тепла, а днем плюс 19, плюс 21.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Slater. Dance.

0: Вот слушаешь этот трек, и в целом, можно сказать, автоматически хочется начать танцевать, такой дикий фристайл устроить. И слайдер прямо выбивает весь дневной стресс, на самом деле. И знаешь, это не просто там желание какое-то подергаться, потому что нейробиологи выяснили, что всего 3 минуты спонтанного танца сбрасывает уровень кортизола быстрее, чем полчаса медитации. Мозг просто получает сигнал: все хорошо, опасности нет, можем кайфовать. Так что если ты прямо сейчас дергаешь плечом в такт, то все хорошо, у тебя такая антистресс-терапия небольшая. И держи это настроение дальше, потому что совсем скоро, в следующем часе, здесь появится Оля Венская с ее автодрайвом. Она раздаст хорошее настроение для дороги домой, потому что потихоньку рабочий день заканчивается. Так что не переключайся. Ну а если ты хочешь лично рулить нашим плейлистом, то заходи к нам на сайт на radiusfm.by, проходи наше музыкальное тестирование, там все абсолютно просто. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша, ну а на кону там умная колонка Алиса, поэтому не упускай возможность и скорее беги на сайт. Ну а с тобой был я, Леша Якимович, пора нам с тобой прощаться, но мы с тобой встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5 на Радиус FM. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
1: Рекламная игра «Правила удачи в 3 цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв.
0: Топовая музыка.
1: Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Мне нравится та ветка реальности, в которой мы с тобой оказались вот так вот осенью, посреди практически сентября на календаре. Между прочим, напомню, на всякий случай, 9.09, абсолютно волшебный день и волшебный летний показатель на этой ветке реальности. Плюс 25-27 сегодня было в Минске, в некоторых городах Беларуси и свыше 30. И мне кажется, вот эта история под названием «Внезапное жаркое лето посреди осени» нам очень с тобой нравится. В общем, хочется сказать, осень, продолжай, пожалуйста, вот этот тренд. Мы поддерживаем, как можем. И, кстати, очень интересно наблюдать сегодня за жителями, гостями города Минска. Кто-то уже по-осеннему одет, а кто-то вспомнил, что все-таки, да, есть у него еще летний гардеробчик. И это тот самый день, тот самый практически уже вечер, когда можно и нужно его выгуливать. Ну что, будем гулять по этому вечеру вместе. Я, Ольга Венская, тебя приветствую до 20.00. Будем заполнять эту жизнь классной топовой музыкой, конечно же, интерактивами. Участвуй уже у нас в телеграм-канале «Радиус FM». Жду тебя. 17.00 в Беларуси. А еще жду новости от Наташи Ленска. Наташ, привет. О чем расскажешь?
3: Привет. В этом выпуске расскажу, почему белорусы теряются в лесах и как искусственный интеллект изменил рынок труда в Кении.
0: В радиусе новостей.
3: В Минске в Белэкспо открылась пятая выставка китайских товаров и услуг. Экспозиция продлится до 11 сентября. Вход для всех посетителей свободный. Крупный форум стал важной площадкой для развития торгово-экономических связей Беларуси и Китая. Для удобства минчан и гостей столицы Минск-Транс запустил дополнительные экспресс-автобусы от станции метро «Академия наук» и «Пушкинская», которые курсируют каждые полчаса. Республиканский автопробег «Символ единства» прибыл в Столбцы. Участники патриотической акции провели торжественный митинг и возложили цветы к братской могиле воинов Советской армии и партизан на площади Бессмертия. Для района дата 17 сентября имеет особый исторический смысл. В 1939 году именно здесь проходила граница, разделявшая белорусский народ. Маршрут «Патриоты Беларуси» стартовал 7 сентября и за 5 дней охватит ключевые точки страны. Далее колонна направится в Глубокое и Верхний Твинск. За прошедшие сутки спасатели нашли в лесах страны 6 заблудившихся грибников. Все поисковые операции завершились успешно, медицинская помощь никому из найденных не потребовалась. В МЧС в очередной раз напомнили любителям тихой охоты о базовых правилах безопасности. Отправляясь в лес, обязательно берите с собой полностью заряженный мобильный телефон, надевайте яркую одежду и сообщайте близким о своем маршруте. Число жертв разрушительного наводнения и оползня на севере Непала превысило 1300 человек, свыше 5000 числятся пропавшими без вести. В их числе порядка 600 иностранцев. Спасательные работы продолжаются при участии международных команд. Власти Непала обратились к мировому сообществу за помощью, запросив спецоборудование для поиска людей, технику для предотвращения эпидемии и наборы для проведения ДНК-экспертиз. Развитие искусственного интеллекта лишило работы тысячи кенийских фрилансеров. В условиях дефицита рабочих мест в Кении написание чужих эссе и расшифровка аудиозаписей долгие годы были важным источником дохода для местной молодежи. Но с развитием нейросетей студенты стали создавать такие тексты сами, причем бесплатно. В итоге многие онлайн-специалисты ищут новые сферы заработка, например, адаптации и очеловечивание созданного ИИ-контента. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 выше 0. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 14-16 градусов, днем 17-19. И в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.13, точно, драйвовые, рулим дальше по этому классному вечеру, который больше напоминает лето. Это так нравится, это так заводит, а еще заводит музыка, под которую ты едешь. Британские исследователи выяснили, какие треки чаще всего провоцируют водители на нарушение правил. Специалисты проанализировали популярные плейлисты для поездок и составили топ самых опасных композиций. Но главный критерий какой? Это быстрый темп, выше 120 ударов в минуту. И психологи объясняют, человек подсознательно подстраивается под ритм, из-за чего, да, падает концентрация, и сама нога вот прям почти неконтролируемо начинает давить на газ. Кстати, главным соучастником превышения скорости назвали хит Эда Ширана «Shape of You». Кто бы мог подумать, что Эдик такой мальчик плохиш. Также в десятку опасных треков попали знаменитый трек «Stay» от Кид Лароя и Джастина Бибера, а еще классика от группы Queen «Don't Stop Me Now» и зажигательная «Hey Ya» группы Outlast. В общем, такая вот история, как бы то ни было, если вдруг тебя остановили за превышение скорости, прям скажи, это все музыка. Но на самом деле, вот прямо сейчас в нашем эфире та самая музыка, которая ни в коем случае тебя не провоцирует на нарушение правил дорожного движения. Наоборот, мы тебя, так знаешь, после активного рабочего дня нормализуем, выдыхай вместе с нами и наслаждайся потрясающим вечером. Кстати, сейчас за окошком столицы плюс 25, ты понимаешь, да? Дорогу сегодня нужно прокладывать не домой, а каким-то интересным приключениям, желательно на берегу Минского моря.
0: Автодрайв на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Хорошие выходные нужно планировать заранее. Вот уже прямо сейчас, в среду, 9.09, я предлагаю тебе подумать про грядущие выходные и обязательно оказаться в Минске, потому что столица будет отмечать свой день рождения. Огромное количество мероприятий планируется, и в том числе спортивного характера. Например, пройдут 10-е международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель». Приглашают всех желающих посмотреть на эту красоту. И здесь будет зрелищное действие с участием клубов исторической реконструкции. Ну, представь, как это круто! Потому что рядышком будет проходить исторический фестиваль «Минск старожитный». Для участия в нем было подано более 500 заявок от реконструкторов из Беларуси, России, Китая. Также здесь запланирована программа под названием «Минск моей души», где будут принимать участие самые знаменитые артисты нашей страны, молодежные исполнители. Ну, а хедлайнером станет российский исполнитель Акмаль. И также здесь до 23.00 будет работать праздничная ярмарка. И, конечно же, это особая атмосфера. Надеюсь, что погода тоже свой подарок сделает, и выходные в Минске будут очень комфортно, но так далеко пока заглядывать не будем, потому что уже Белгидромет дал прогноз погоды на завтра. И здесь есть тоже свои нюансы, о которых ты узнаешь через два топовых трека.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: День лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно. Недостаточно средств?
4: Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.32, точное драйвовое. Отлично у нас с тобой открываются горизонты. Ну, во-первых, плюс 25 сейчас в столице. Дождь вечером не намечается. Закат встречаем в 19.45. А до этого времени столько всего можно запланировать под топовую музыку Радиус ФМ, принимая здесь Тедди Свимс. А также Алекс Уоррен. И еще больше эмоций от Сони Фадера. А вот интересно, какие эмоции завтра нам подарит погода. Есть небольшой «но». Сегодня, мне кажется, лето с нами прощается. По крайней мере, на этой неделе завтра уже будет повод захватить с собой зонтики.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Вот они, температурные качели. Сегодня в Бресте плюс 31, а завтра уже плюс 21, при этом осадки. В Гродно тоже резкое понижение температуры, плюс 19, тоже дождь. В Минске тоже дождь, плюс 21, в Витебске плюс 25, осадки. В Могилеве тоже ожидаем переменную облачность, возможен дождь, но пока еще высокие показатели, плюс 28. В Гомеле будет продолжаться лето, плюс 29, под аккомпанемент дождя.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: на lato.by.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Реклама. Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
4: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.42 точное, драйвовая, хорошая погода, плюс 25 сейчас в столице, самое время вечером готовить какую-то пробежечку по топовую музыку Радиус ФМ и бери с собой на пробежечку Bluetooth-колоночку для того, чтобы не расставаться с топовой музыкой Радиус ФМ. Для этого заходи прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус ФМ, отгадывай наш кибертрек и жди мой звоночек в прямом эфире через два топовых трека. Договорились?
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: 17.51, точное, драйвово, и здесь появляется в эфире дерзкий Максим. Максим, привет! Алло!
2: Добрый вечер!
1: Максим, а где ты сейчас находишься?
2: Ну, в данный момент вы меня застали по дороге с работы домой.
1: Так.
2: Тихонечку едем.
1: А ты вот едь не домой, сегодня же какой классный день, смотри, 25 сейчас в Минске, солнце светит, дождь не обещает, завтра уже будет полнейшая осень. Сегодня нужно наслаждаться погодой по максимуму, и наслаждаться, конечно же, топовой музыкой Радиус FM, а еще попытаться заполучить от нас подарок. Bluetooth-колоночка фирменная, классная, тебе точно пригодится. Все просто. Искусственный интеллект прошелся по одному знаменитому хиту. Твоя задача – распознать его в интерпретации искусственного интеллекта, назвать либо исполнителя, либо сам трек. Хорошо? Готов?
2: Mm-hmm.
1: Ну, попробуем. Поехали!

0: Ну вот, кто там, это мимо меня, вот прям вот это оригинальные слова из текста, просто по другую музыку. Кто выдал нам когда-то такой классный трек? Дам подсказку, что это ребятки из России. Очень популярные российские саунд-продюсеры. Гостят периодически в Минске с концертами, бывает. Они прям вот так вот называются по фамилиям. Один, судя по фамилии, любит филонить, а второй, судя по фамилии, любит рыбачить и карасей ловить. Я почти озвучил их фамилии сейчас.
1: Елатов и Карась.
0: О, да! Да, знаменитый трек, мимо меня, но нет, не мимо тебя прошла сегодня удача. Макс, поздравляю! Ну, правда, ты без моих подсказок все знал, правда же?
1: Догадался, спасибо большое.
0: Говори, да, говори этой жизни, да, и все будет просто топ, как топовая музыка Радиус FM.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
2: Быстро, четко, надежно.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
8: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
9: Горячее предложение. Три цены. По 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд». 420 миллилитров. 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд». 20 сантиметров. 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Три цены. Три цены.
2: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Волшебное сочетание цифр на календаре 09.09. Абсолютно волшебный вечер подарила нам природа. Как будто на календаре какой-то 39 августа. Потому что плюс 25 сейчас в столице, светит солнышко. Никакого намека на дождь. Его и не будет сегодня точно. По крайней мере, вот завтра, да, нужно быть готовым. Об этом подробнее узнаем из выпуска новостей. А пока готовься еще к абракадабре, которая случится в твоей жизни буквально в 18.20. Если ты забежишь, залетишь, зайдешь в наш телеграм-канал Радио ФМ, отгадаешь абракадабру и дождешься мой звоночек сегодня. Напомню, главный подарок — это умная колоночка от Радио ФМ. Ну что, перспективы самые замечательные. Добро пожаловать в новый час. Он уже наступил. 18.01 в Беларуси. И Наталья Ленская готова рассказать самые интересные новости. Наташа.
2: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу о торговой войне США и Канады, а также о том, кому можно не пристегиваться в автомобиле.
0: В радиусе новостей.
2: Минск готовится встретить свой 959-й день рождения. В день города, в храмах и монастырях Минска пройдут благодарственные молебны. 12 сентября по благословению митрополита Вениамина во всех церквях столицы вознесут особое молитвенное прошение. Кульминацией духовной части праздника станет единый праздничный колокольный звон, который прозвучит во всех минских храмах в 11 утра. Минздрав Беларуси разрешил не пристегиваться в машине людям с некоторыми заболеваниями и после операций. Право не пристегиваться получили пациенты в течение 28 дней после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости, люди с опухолями размером более 5 сантиметров в зоне прилегания ремня, а также с выведенной уростомой. Документ уже вступил в силу. В минских детских садах работают круглосуточные группы для детей, чьи родители трудятся в ночные смены или оказались в трудной жизненной ситуации. Пятидневку предлагают два дошкольных учреждения столицы. Зачисление проходит по заявлению родителей с предоставлением графика работы. Воспитанников объединяют в небольшие группы до 12 человек. Помимо учебной программы, детям обеспечивают ужин, вечерний досуг и круглосуточный присмотр воспитателей и медиков. Вашингтон нанес новый удар по Оттаве, запретив импорт ряда товаров из Канады. Под ограничения попали алкогольные напитки, мотоциклы и молочная продукция. Это произошло после того, как США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары на 20 миллиардов долларов, а Канада ответила своими сборами. Переговоры между странами провалились. В Оттаве уже заговорили о необходимости снизить зависимость от Соединенных Штатов. В Казахстане разработали меры по ограничению рекламы вредных продуктов, ориентированной на детей. Продвижение фастфуда сократят на ТВ, радио, в соцсетях и наружной рекламе. Цель – уменьшить влияние маркетинга на молодежь и помочь формировать здоровые привычки. Исследования показали, 23% детей 6-9 лет имеют лишний вес, а 17,5% подростков регулярно пьют энергетики. Коммерческая информация. Выгодный сентябрь. С 1 по 30 сентября при покупке декоративных панелей АМК от 5 упаковок 45 метров квадратных клей на весь объем в подарок. Материал подходит для отделки фасада и внутренних помещений. Подробности уточняйте у менеджеров. Плюс 375-29-382-20-00. Либо на сайте amkbel.by. И последнее. У юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор Бай Дети» начинает отбор участников второго сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильно порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 выше 0. В Гомеле ночью 13-15. 15 тепла, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 14-16 градусов, днем 17-19. И в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.15, точное драйвовое сейчас среди запросов умной колонки. Такой вот лидирует «Расскажи, Алиса, когда вернется лето?». Ну вот лето сегодня, например, вернулось на один день буквально, потому что завтра уже погода немножечко подпортится. Но мы-то верим, что есть еще и бабье лето, и все еще будет хорошо. Алиса это подтверждает. И своя умная Алиса может быть у тебя, если ты прямо сейчас поучаствуешь в нашей «Абракадабре» в телеграм-канале «Радиус ФМ». Заходи, пожалуйста, здесь по подсказочкам. Мы кое-что загадали. Отгадай, что именно. Пиши свой ответ в комментах и становись участником «Абракадабры». Ну вот подсказки такие. Свое русское название это получило из-за старинного способа борьбы с насекомыми. В 19 веке в ряде европейских стран и на новогодних открытках это изображали как талисман, который приносит богатство и радость. И говорят, что ткань в горошек дизайнеры придумали, глядя именно на это. На что? Могу сказать, что сейчас в белорусских лесах сезон этого, то, что мы загадали. Ну все, все подсказки озвучила. Жду только твой ответ в телеграм-канале «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: На 18:23 точное драйвовое. Ира с нами на связи. Ира, привет. Алло. Ира, будем тебя отвлекать. Надеюсь, ты уже не на работе?
2: Нет.
1: Отлично. Тогда выдыхай, наслаждайся. Кстати, наслаждаешься погодой? Плюс 25 в Минске.
2: Да.
1: Вот, это самое главное в моменте. Не забывать быть счастливым. Я тебе, правда, желаю удачи. А тебе нужно попытаться отгадать, за какими же топовыми наушниками Радиус FM прячется трек топовый. От 1 до 7 просто называешь цифры и пытаешься угадать. А запрятал их вчерашний игрок для тебя. Поехали. Итак, называй цифры от 1 до 7. Поехали.
2: 5.
1: Вот с пятерочки решила зайти наша прекрасная
3: Ирина. Мои хорошие,
1: Ирина.
3: Ну что, плохо вам?
1: Давайте пробовать еще версии, варианты.
2: 3.
1: Цифра 3.
4: Вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
1: Надо еще что-то сказать. Срочно, Ира, срочно.
2: 1.
5: Омнительно. Ну, окей.
1: Мы можем еще поискать какие-то варианты. Ира, я в вас 6. Верю. Так, а еще раз, какая была фраза от вас?
2: Еще одна цифра?
1: Да.
2: 7.
1: Ну, цифра 7, ну уже... Еще надо попробовать, Ира.
2: Ой, 4.
1: Да, послушайте.
6: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Мне кажется, мы уже почти все цифры перебрали, но ту самую не назвали.
2: Осталось 2.
1: Ну, вот же, конечно же. Ну, хотя давай послушаем сообщение от нашего вчерашнего участника.
7: Привет, я Михаил, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус FM» наушников под номером 2.
1: Вот такая вот история сложилась. Ну, слушай, зато ты улыбаешься. Мне нравится твое чувство юмора. И это особое искусство. В любой ситуации жизненной все-таки находить поводы для улыбки. Ира, не теряй своего классного настроения. Ну, и ты знаешь, у тебя ответственная миссия тоже на завтра подготовить голосовое сообщение для завтрашнего участника и тоже запрятать топовый трек «Радиус FM». Где-то далеко-далеко, глубоко-глубоко. Будем ждать сообщения от тебя. Спасибо. Напомню,
2: спасибо.
1: Что главный подарок этой недели – это умная колоночка от «Радиус FM». Так что сражайся за нее в нашем телеграм-канале Радиус FM. Заходи.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
9: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйвово 18.35 на музыкальном горизонте Радиус FM Coldplay в ближайшее время. Да, мы просили, чтобы лето вернулось, и кто-то сверху нас там услышал, потому что сегодня в столице целый день классная погода и свыше 25 градусов. В Бресте вообще было свыше 30. Это классная тенденция. Также послушаем горячий трек от Дон Диабло. И уходящему лету посвящается Next Summer от Демиан Давид. Надеюсь, что в твоем сердце

0: Это лето стало только приятным воспоминанием. Ну а что будет завтра? Погода, кажется, совершает очередные эмоциональные качели, и завтра резко похолодает.
1: Радиус FM о погоде.
0: Если в Бресте было сегодня плюс 31, то завтра всего 21 со знаком плюс, но при этом осадки. Дождь будет в Гродно, плюс 19, осадки в столице, плюс 21. В Витебске завтра теплее, 25 со знаком плюс, при этом дождь. В Могилеве абсолютно летние показатели, плюс 28, но тоже осадки. В Гомеле завтра ожидается до плюс 29, прям жаркая погода, но при этом синоптики обещают тоже дождь.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
4: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.45 точно драйвовое. Исследования показали о том, что в скорлупе ореха содержится специальное средство, которое поможет нам с тобой бороться с лишним весом. Но всякое бывает, после отпуска можно привести с собой не только впечатление, но и лишние килограммы. Оказывается, в ходе экспериментов на клеточной модели ученые протестировали специальные экстракты трех частей растения. Ядра ореха, а также кешью и скорлупы кешью. Наиболее выраженный эффект показала именно скорлупа. Ее эстрад буквально блокировал превращение обычных клеток в жировые, не давая им созревать и наполняться жиром. Вот такая вот прекрасная история. Теперь ученым предстоит выделить из скорлупы конкретные активные вещества и в том числе выдать потом, наверное, какой-то прекрасный препарат. Но я вот за что выступаю. Конечно, можно надеяться на ученых, на их чудесные исследования, какие-то изобретения. Тем не менее, на ученых надейся, но сам не плашай. Поэтому давай-ка прямо сейчас будем активно двигаться под топовую музыку Радиус ФМ. Тогда, мне кажется, лишние килограммы уйдут.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.51, точное драйвовое. Знаешь ли ты о том, что вирусятся в России такие специальные брелоки в виде продуктов из Беларуси? То есть настолько бренд белорусский силен в стране соседка, что вот даже брелоки сейчас в виде, например, сырочка, в виде сыра, всем известного, например, российского разновидности, и не только в виде соленых огурчиков, в виде яичницы, не только. Все это безумно популярно сейчас и на маркетплейсах в том числе. И мне кажется, для нас, белорусов, это тоже очень хороший сигнал, что наш бренд крепчает, в том числе бренд белорусских продуктов. И вот интересен только один момент. Вот на маркетплейсах эти самые брелоки продаются, а вот у нас где-то их по магазинам я, например, не видела. Поэтому хочется обратить внимание производителя, что хорошо бы, чтобы вот российские туристы, попадая в нашу страну, эти самые брелоки, завершившиеся, видели где-то на прилавках реальных белорусских магазинов. Хорошая история, мне кажется, в том числе и хороший знак для нас, для белорусов, что мы делаем самые вкусные продукты, которые, попробовав раз, хочется пробовать снова и снова.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 8002-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, согласись, бывают такие дни, когда, правда, душа и сердце поет. Вот ты идешь после окончания рабочего дня совсем не домой, кстати, а просто навстречу приключениям. И хочется петь, и хочется слушать топовую музыку Радиус ФМ. И именно навстречу твоим желаниям я подготовила блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Зарядим этот потрясающий вечер исключительно яркими фееричными эмоциями. Напомню, что сегодня волшебный вечер, 09.09, плюс 25 сейчас в Минске. Абсолютное лето. И это повод загадать какое-то особое желание, которое наверняка исполнится. А мы послушаем Avalon Rockstone, также Tiesto. Ну и тему всевозможных волшебностей продолжит Мот и его случайности не случайные.
2: Случайности вообще не случайны.
1: И прямо сейчас я объявляю начало нового часа, самого волшебного вечера. 19.01 в Беларуси. Наталья Ленская в ответе сегодня за самую интересную новость. Наташа, привет.
3: Привет, Оля. На этот раз расскажу о благотворительном характере Минского полумарафона и о том, стоит ли людям опасаться нейросетей.
0: В радиусе новостей.
3: Беларусь и Россия обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Переговоры дипломатов прошли в Минске на очередном раунде межмидовских консультаций. Кроме украинской проблематики, стороны обсудили сотрудничество на международных площадках и гуманитарные вопросы. К 2030 году парк электромобилей в Беларуси планируют увеличить до 300 тысяч. Об этом заявили на форуме, посвященном развитию чистой энергии и экологии. В республике продолжают активно расширять сеть зарядных станций и увеличивать долю электрического общественного транспорта. Экологичному переходу способствует и работа белорусской атомной электростанции. Минский полумарафон собрал порядка 30 тысяч участников из 40 стран. Бегуны вышли на 5 основных дистанций, а накануне для владельцев домашних животных состоялся забег «Быстрые лапки». Спортивное событие носило и благотворительный характер. Генеральный партнер мероприятия направил 33 тысячи рублей на социальные инициативы. Основная часть средств пойдет на покупку инвентаря для детско-юношеских спортивных школ Минской области, а оставшиеся суммы и пожертвования участников – на помощь зоозащитной организации. Литва пока не планирует закрывать автобусные сообщения с Беларусью и Россией. Об этом заявил министр транспорта страны Юрас Томинскас. Так ведомство ответило на предложение литовской оппозиции поддержать инициативу Латвии, которая прекратит регулярные пассажирские перевозки с 2027 года. Вильнюс же постоянно оценивает обстановку, но принимать резких решений не намерен. Математик Джейкоб Коксон ушел из индустрии искусственного интеллекта, чтобы сосредоточиться на поэзии. Причина – страх перед темпами развития нейросетей. Он считает, что уже к 2027 году саморазвивающиеся модели ИИ могут выйти из-под контроля и создать угрозу для человечества. Коксон уверен, без внешнего регулирования ни одна частная компания не сможет гарантировать безопасность нейросетей. И последнее, наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Витебске ночью 13-15, тепла, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов. В Гомеле ночью плюс 13-15, а днем 27-29 тепла. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. И в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии Радиус ФМ работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Точное драйвово, 19.34, далее на музыкальном горизонте Радиус FM. Послушаем новый трек от Насти Кравченко. Тебе точно понравится. И вообще помню про то, что за любимые треки ты можешь голосовать всем сердцем у нас на сайте radiusfm.by. Заходи и голосуй прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Я бы хотела проголосовать за продолжение лета, за тот чудесный денек, который нам подарил сентябрь сегодня. Плюс 30 и выше было даже в некоторых городах Беларуси. Но завтра, кажется, сентябрь напомнит нам про то, что он все-таки осенний месяц. В Бресте всего плюс 19-21 осадки. Завтра в Гродно плюс 19 тоже дождь. В Минске 19-21 выше нуля тоже дождь. В Витебске тоже осадки, но уже повыше температура, плюс 25. Абсолютно летние показатели будут в Могилеве плюс 28, но при этом тоже осадки. Дождь будет и в Гомеле, но здесь шикарные, жаркие, знойные, летние, плюс 29.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка «Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник нормативка «Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Favorite Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Mr. Know It All». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейн Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Ну и прямо сейчас самое время напомнить тебе про то, что можно заполучить в свои ручки музыкальную колоночку от Радио СФМ. Умная Алиса готова с тобой быть всегда 24/7, общаться с тобой, поддерживать твое настроение, прям как топовая радиостанция Радио СФМ. Как же заполучить умную колонку от Радио СФМ? Заходи прямо сейчас на наш сайт radiosfm.by. Далее здесь есть ссылочка на музыкальный тест. Проходишь его, рассказываешь про свои музыкальные вкусы, голосуешь за треки. Главное, до конца пройди этот тест. И все, ты в числе претендентов на этот топовый подарок от Радио СФМ – умную колоночку. Ну а мы в результате этого музыкального теста получим тот самый идеальный плейлист, который ты точно захочешь слушать на полную мощь. И далее эфир будем завершать красиво. Маккензи Аромба. Через пару мгновений Львенская желает тебе чудесного продолжения этого волшебного вечера. Напомню, сегодня 09:09. Время загадывать желания. На градуснике свыше 20. Ощущение лета. И ты знаешь, самое главное, что в этой истории? В моменте оценить и ощущение счастья. Надеюсь, что ты все это чувствуешь вместе с нами. Делай звук погромче.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь. Реклама.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот нового посла Ирана Махсена Амидзамани. На встрече дипломаты обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и график совместных мероприятий. Стороны подтвердили высокий уровень взаимного доверия и заинтересованность в дальнейшей активизации контактов на всех уровнях между Беларусью и Ираном. В Минске 16 сентября откроют памятник трехкратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Александру Медведю. Торжественная церемония пройдет в 12 часов на месте захоронения легендарного спортсмена на Восточном кладбище. Открытие монумента приурочено ко дню рождения выдающегося борца и семикратного чемпиона мира, ушедшего из жизни в сентябре 24 года. Минчане могут подключить услугу СМС-уведомления о нарушениях правил оплаты парковки. Сделать это можно в личном кабинете на сайте «Парковка.бай». Для этого необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на получение данных о нем и разрешить отправку уведомлений на мобильный телефон. Проверить наличие нарушений также можно самостоятельно в личном кабинете после регистрации. Из наиболее пострадавших от наводнения районов Непала вертолетами эвакуировали более 4000 человек. Главное внимание спасателей сейчас сосредоточено на затопленных гидроэлектростанциях, где специалисты пробиваются в глубокие подземные туннели в поисках пропавших без вести. Разрушительный паводок, вызванный сходом лавины, унес жизни почти 1400 человек. Без крова остались десятки тысяч семей. Уровень успеваемости 15-летних школьников в Германии достиг исторического минимума за все время проведения международного исследования. Показатели немецких учащихся по математике, чтению и естественным наукам оказались самыми низкими с 2000 года. По сравнению с 2015 годом, доля слабо успевающих учеников заметно выросла по всем ключевым предметам. И последнее твое музыкальное мнение может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. На сайте radiusfm.by появился новый музыкальный тест. Заходи, слушай треки и выставляем оценки от начала и до самого конца. В списках претендентов на классный приз окажутся только те, кто завершит опрос полностью. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильно порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Витебске ночью 13-15, тепла, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, а днем 26-28 градусов. В Гомеле ночью плюс 13-15, а днем 27-29 тепла. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. И в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны.

0: У меня сегодня младшая сестра пошла в первый класс.
1: Так.
0: Ну, а я вот ей говорю, ты куда пошла? Мы вообще-то в экономе летим.
2: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: У нас в гостях автоэксперты Егор Рыбалко и Николай Новиков. И вместе мы разберемся, что надо проверять перед покупкой автомобиля, откуда лучше всего его привозить и на какой минимальный бюджет стоит рассчитывать.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. Республиканская акция «Беларусь единая» продолжается в регионах страны. В этом году проект проходит в новом формате. Молодежные лидеры, общественники и активисты отправились по маршруту из 25 городов, чтобы говорить со сверстниками об истории страны и значении Дня народного единства. Сегодня встречи прошли в Поставском колледже и Реческом государственном педагогическом колледже. Завершится марафон 17 сентября молодежным форумом в Минске. В индустриальном парке «Великий Камень» прошла встреча представителей белорусских и китайских компаний. Участвовали руководство парка, инвесторы, государственные органы и бизнес из сфер машиностроения, медицины, интеллектуального производства и логистики. После презентации состоялись B2B-переговоры. Стороны обсудили совместные проекты и обменялись предложениями по сотрудничеству. Эта встреча стала подготовкой к 5-й выставке китайских товаров и услуг. Экспозиция начала работу в Национальном выставочном центре Белэкспо. Особую значимость придает то, что 2026-2027 годы объявлены годами промышленной кооперации Китая и Беларуси. На мероприятии представлен широкий спектр китайских компаний и их продукции. В программе форумы высокого уровня, деловые встречи и презентации компаний. Всегда начеку. Совместные маневры сил специальных операций Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана проходят на Брестском полигоне. Продолжается этап боевого слаживания. Основное внимание организации ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Во многих задачах бойцы используют беспилотники. По данным на 9 сентября, каравай 2026 весит более 9 100 000 тонн зерна с учетом рапса. Также в стране идет уборка сахарной свеклы. Всего собрано 780 000 тонн корнеплода. На полях продолжается уборка зерновых, рапса и других культур. Урожай в этом году собирают заметно быстрее, чем год назад. Параллельно хозяйство готовится к осеннему севу. Ход уборочной кампании остается на контроле главы государства. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,57. И последнее. Второй сезон «Фактор Бай Дети» ищет новые юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и прийти на живое прослушивание. Кастинги начнутся 12 сентября в Гродно, а завершатся в Минске 27 сентября. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Витебске ночью 13-15, тепла днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, а днем 26-28 градусов. В Гомеле ночью плюс 13-15, а днем 27-29 тепла. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. И в Бресте ночью 14-16, а днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Шоу с толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Покупка автомобиля из Европы или Америки может казаться выгодной сделкой, но за привлекательной ценой иногда скрываются серьезные нюансы. Скрученный пробег, ДТП, утопленные автомобили и многое-многое другое. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и сегодня у меня в гостях автоэксперты Егор Рыбалко и Николай Новиков. И вместе мы разберемся, что надо проверять перед покупкой, откуда лучше привозить автомобиль и на какой минимальный бюджет стоит рассчитывать. Егор, Коля, привет.
10: Привет.
11: Привет, привет.
9: Итак, расскажите мне, пожалуйста, с чего начинается автоподбор с бюджета клиента, какой-то конкретной марки, модели, или для начала вы выясняете, для какой цели человеку необходима машина?
10: Для начала мы выясняем, для какой цели и задач человеку необходим автомобиль. И пол, собственно, вот клиента, то есть это...
9: Девочка или мальчик?
10: Да.
9: Гендер-пати такая?
10: Да, да, да. Вот, далее мы уже от того, что вот хочет наш клиент, мы уже отталкиваемся и уточняем у него, соответственно, бюджет. Исходя из этого бюджета, мы уже ищем, то есть вот анализируем рынок всех автомобилей и предлагаем ему автомобиль. Цена, качество, надежность. Вот, и уже, собственно, определяемся с вот страной, откуда мы будем этот автомобиль везти, либо вот подбирать его в Беларусь.
9: На месте. На какой минимальный бюджет стоит рассчитывать, если мы хотим приобрести машину? Есть ли вообще этот минимальный? Или можно найти там даже за 100 рублей какой-то старый Запорожец, и все, и все счастливы?
11: Смотри, можно найти, конечно же, все что угодно. Вот, насколько это будет соответствовать критериям хорошего автомобиля. Вот, это уже большой вопрос. Ну вот, из нашей практики мы не работаем с подбором по автомобилям дешевле 10 тысяч в эквиваленте. Почему? Ну, там просто нет живых вариантов. То есть нужно понимать, что это уже... То есть достойный автомобиль там найти просто, ну, вот невозможно. Это аксиома такая некая. Плюс... Бывают, конечно, исключительные случаи, когда мы беремся за подбор до 10 тысяч, но это все равно работает только с автомобилями, которые были сюда недавно привезены. Например, это, ну, из пригона сюда подходит только одна страна, из которой можно привезти, ну, континент, да, Европа, ну, и конкретно Германия, да. Почему? Потому что в этом бюджете, да, до 10 тысяч, там основные проблемы по автомобилю – это кузов. Кузов – это самая дорогая часть автомобиля. Собственно, найти живой кузов практически невозможно на нашем рынке. Вот. Есть одна лазейка, с которой как бы можно искать. Мы находим такие автомобили, но это все свежий пригон из Европы. Например, там те же Passat, B7, ну вот как вариант, либо Гольфы. Но это свежий пригон, то есть то, что не ездило по нашим зимам.
9: А если человек говорит, у меня есть, например, там 5-7 тысяч долларов, я понимаю, что это будет не новый автомобиль, но вот больше у меня просто нет. Вы возьметесь ему помогать или все-таки скажете, ну идите тогда сами ищите?
11: Мы конкретно с таким вариантом 5-7, даже то есть со свежего пригона Европы тоже ничего не будет. То есть, ну, мы не возьмемся, потому что мы не отвечаем за, не будем отвечать за качество. Вот, то есть это нужно понимать. То есть, а нам это как бы, ну, подобрать некачественный автомобиль, ну, это...
9: Сомнительное удовольствие. Да. Значит, есть три рынка: Европа, Америка, Азия и наш белорусский. Откуда сегодня выгоднее пригнать автомобиль именно к нам?
10: Сегодня выгоднее пригнать, вот, наверное, из Киргизии, но качество этого автомобиля, их нет живых вариантов вообще. Да, это будет выгодно, потому что у нас общее таможенное пространство, но, то есть, если говорить вот так вот, то мы бы выделили, в первую очередь, это Европа, то есть качество автомобилей европейских, оно самое лучшее будет в любом случае. Потому что там и отношение к автомобилям иное, это во-первых. Далее это погодные условия, конечно, автомобилей. Погодные условия, в которых эксплуатируется автомобиль. То есть там ни солей, ни реагентов. Ну и в целом отношение людей к автомобилям иное.
9: Хорошо, я поняла. Допустим, если мы выбираем какой-то идеальный рынок, это будет Европа. Если мы выбираем, знаете, рынки, red flags, то какие это рынки будут, из которых вы никогда не будете брать автомобиль и вообще туда даже не смотрите обычно? И людям не советуете даже открывать сайты, где представлены автомобили?
10: Из Киргизии.
9: Так, а если в целом еще какие-то страны?
10: Да, в целом нет. Просто надо понимать, что в любой стране, то есть из любой страны есть... вот такие вот автомобили, которые уже, вот скажем так, уже откатали свое. И в Китае, да и в Европе могут быть такие автомобили, то есть там с очень огромными пробегами из-под такси. То есть нет, нельзя вот сказать вот прям... Вот точно можно сказать про...
9: Европу, что Европа — это хорошо.
10: Да, а вот Киргизия, не очень. Просто. Просто пример, что из всех автомобилей, которые мы уже отсмотрели за долгое время, из Киргизии, ни одного не было варианта, которого можно было бы сказать, и что хороший автомобиль, и его порекомендовать клиенту.
9: То есть чаще всего ваши клиенты получают автомобили из Европы?
10: Европа, Китай...
9: И сумма, с которой можно стартовать, это где-то 10 тысяч долларов.
10: 10 тысяч, от 10 тысяч, да.
9: Хорошо, что обязательно нужно проверить перед покупкой автомобиля, даже если внешне машина выглядит практически идеально? Мы сейчас говорим даже не столько, как вы выбираете автомобиль, скорее люди приехали покупать машину, на что им нужно смотреть?
10: Вначале на кузов. То есть, в первую очередь, внешне глянуть автомобиль — это то, что сможет сделать в целом вообще любой человек без какого-то специального оборудования. Это, посмотреть в целом, как выглядит автомобиль. То есть на фары, на в целом кузов, на какие-то царапины, внешние дефекты.
9: На ржавчину, возможно.
10: На ржавчину, да, которую... любой человек сможет увидеть визуально, для этого не нужно каких-то специальных навыков либо супероборудования.
9: Очень часто, когда люди начинают выбирать машину, они, конечно же, хотят, чтобы у машины был какой-то минимальный пробег. Как понять, что пробег скручен, и чем вообще опасен этот высокий пробег?
10: Высокий пробег, в первую очередь, опасен тем, что... каждой детали автомобиля есть какой-то свой определенный ресурс. И большой пробег к определенному пробегу уже многие узлы автомобиля, они уже сильно изношены. И уже им требуется, капитальный ремонт. И это, допустим, не только подвеска может быть сразу. Это может быть и подвеска, и двигатель, и трансмиссия. Оно все уже скапливается как один... накапливается как снежный ком и бьет по кошельку человека.
9: А что считается большим пробегом?
10: Тут, опять же, надо смотреть от автомобиля. То есть для одного автомобиля, от класса автомобиля. То есть пробег, допустим, 200 тысяч для автомобиля премиум-класса, если мы берем, и 200 тысяч для бюджетного автомобиля, они будут выглядеть абсолютно по-разному. То есть 200 тысяч для премиального автомобиля — это еще не сильно большой пробег. И в целом у него многие узлы и агрегаты, они рассчитаны на этот пробег. У более бюджетного это будет уже видно и по салону, и по кузову. То есть.
9: Хорошо, расскажите тогда, как этот пробег, который так важен при выборе автомобиля, скручивают какие-то нечистые на руку продавцы? Как это происходит вообще? И как понять, что он был скручен? Есть ли какие-то фишки, по которым это можно определить, просто прочитав объявление, например?
11: Да, конечно. Смотри, отвечу на два вопроса. Значит, как скручивают, это, мы не подскажем, как скручивают. Мы никогда его не корректировали. И просто есть разные методы. Да, то есть, если глобально, там, простым языком, в автомобиле есть, там, условно, 10 блоков. Блок коробки, блок двигателя. Вот. Можно почистить. Тут вопрос бюджета, да, то есть насколько готов человек, который будет скручивать пробег, насколько он готов потратиться. Потому что можно скрутить пробег за 100 белорусских рублей, условно, там блоки двигателей на приборной панели, а можно скрутить пробег и за 2000 белорусских рублей. сделать это качественно, сделать, опять-таки, есть такие автомобили, на которых невозможно по компьютерной диагностике потом подтянуть реальный пробег, например, автомобили Volvo. Ну, это трудная марка в диагностике.
9: Не в машинистстве.
11: Вот. Ну, да, как бы вот здесь, как бы, и это, кстати, проблема нашей страны. Вот, именно Volvo, которые приезжают из Европы, они все приезжают с большими пробегами. Вот, мы ищем такие машины, и как будто бы, наверное, это вообще вот самый сложный вариант в подборе достойного варианта. Это вот Volvo V60, допустим, там какого-нибудь 11-15 года. Их выбирают у нас, потому что это надежный двигатель 1.6, пежовский, плюс механика, ну, плюс Volvo, как бы это, как бы, в принципе, такой бренд, который вселяет в себя там надежность, безопасность, уверенность. Вот. Но они вот...
9: С большими пробегами их не хотят брать?
11: Нет, дело в том, что, смотри, как бы они заезжают из Европы с большими пробегами. Ну, априори, потому что перекупы, они, их задача взять там максимально дешево, а продать максимально дорого. Вот. Поэтому те, кто берет на перепродажу, вот, ну, конечно же, это не все 100%, не будем сейчас, но большинство именно вот таких перекупов, вот, они, естественно, корректируют пробеги. А так, это автомобиль, опять-таки, вот премиальный, про то, что говорил Коля. То есть там износ деталей, ну, он даже по салону, он не виден. Потому что там кожа, но она вот сделана на века. Вот реально, тот же руль. Вот. И плюс еще вот Volvo, я говорю, что, то есть он так скручивается, что по компьютерной диагностике подтянуть реальный пробег невозможно. Вот. Но это вот такой вот, как пример, да. Что касаемо второго вопроса, это как определить пробег. Опять-таки, то есть здесь у нас идет некая борьба с теми, кто скручивают, и вот условно там плохие ребята и хорошие ребята.
9: Да, мы на стороне выявляют хороших.
11: Да,
9: хотим,
11: да,
9: понять,
11: да,
9: было или не было.
11: Да, да, да, вот. То есть, опять-таки, у них есть там условно там 20 вариантов по скрутке, у нас есть 20 вариантов по проверке и поиску хорошего, ну, оригинального пробега. То есть, ну, если банально, это компьютерная диагностика, это проверка автомобиля по базам данных. Тут уже вопрос, какие базы данных, да, условно. Есть российские базы данных, тут надо смотреть, откуда автомобиль приехал. Если автомобиль из России, допустим, приехал к нам, продается наш рынок, надо смотреть базы данных России. Если автомобиль был, в принципе, продан на нашем рынке изначально, у дилера, да, то есть куплен, то надо смотреть по нашему рынку. Если это Европа, по Европе, Китай, ну и так далее, по Америке. То есть они есть платные, есть бесплатные, вот.
9: Нужно просто поднять документы, чтобы понять, какой был реальный пробег, когда машина изначально приехала в страну.
11: Ну, грубо говоря, да, только в электронном виде их найти, вот, условно, в интернете, то есть они не будут там лежать в бардачке, да, вот, да.
9: Очень плохая мошенническая схема, если вы скрутили пробег, реальный документ.
11: А мы такое видели, мы такое встречаем.
9: Да?
11: Да, да, и... были такие случаи, в автосалонах причем.
9: Да, неудачный день, да, был у них. Хорошо, мы с пробегами разобрались, давайте тут пойдем по рынкам. Вот говорят, что рынок в Америке, он такой достаточно сомнительный, потому что очень часто там автомобили после серьезных аварий восстанавливают и потом уже передают там на какие-то другие рынки. Правда ли, что машина может пострадать в ДТП, ее могут восстановить, и мы даже не догадаемся об этом, машина будет выглядеть супер круто?
10: Да, да, это действительно так. То есть автомобили из Америки чаще всего это автомобили с вот поврежденной силовой конструкцией, это лонжероны, и что такое самое страшное, это с трейлерными подушками безопасности. Их восстанавливают. Их восстанавливают, но, то есть, они даже, возможно, отработают. Ну, конечно, не дай бог, но, возможно, они отработают. Но защитные функции от них никакой не будет. То есть, и в этом, наверное, самое страшное, потому что самое, наверное, главное в автомобиле, не наверное, а самое главное в автомобиле – это безопасность.
9: Правильно ли я понимаю, что если этот автомобиль взяли, его восстановили, и он выглядит идеально, он все равно может быть потенциально опасным для водителя и пассажиров?
10: Конечно, конечно. Особенно если вот повреждены элементы силовой конструкции, да, и их восстанавливают. Да, мы можем проверить, как их восстановили, и нужно их проверять, как их восстановили. Но в любом случае надо понимать, что это уже восстановленная конструкция, и в случае чего, то есть, она не спасет.
9: А если мы говорим про машины, которые затопило по каким-то причинам, почему-то там это очень модно, видимо, у них много луж. Так вот, чем вообще опасны автомобили после затопления, и возможно ли вообще их восстановить? И нужно ли брать потом такие автомобили, которые вроде как уже восстановили?
10: В рамках вот подбора под ключ у нас по Беларуси мы такие автомобили в целом не рекомендуем. Да, есть на... Чаще всего... Не чаще всего, а всегда это автомобили с аукциона. Есть, иногда на аукционах уже указывают, по какой уровень был затоплен автомобиль. Но мы никогда их не подбираем, потому что, да, понятно, отметили, насколько этому можно доверять, а насколько там действительно затопило, и, ну, и по какой уровень на 100% определить нельзя.
9: А чем это страшно? Почему нельзя брать такие вот...
10: Есть, вообще в Америке есть автомобили с двумя видами затопления, там как пресная вода, так и морская вода. В целом разницы нет, но, естественно, вот опаснее это морская вода. В любом случае, это закисание вот контактов. То есть в любом случае это влага, она вот заливается в все полости автомобиля, куда она вообще, ну, она чисто вот конструктивно, она там не должна быть. В любом случае, даже если это чуть-чуть, это чуть влаги будет, вот. Поэтому, вот, ну, в любом случае это вода, то есть...
9: Лучше отказаться от таких вариантов.
10: 100%.
11: Альбина, я хочу еще добавить. Тут ты спросила про, есть ли возможность схемы какие-то по восстановлению таких автомобилей. Ну вот, конечно же, у нас их восстанавливают, да, их там сушат, там как бы разбирают условно, да, кто как. Перекуп, он всегда будет говорить, что я там ее просушил на балконе, до винтика разобрал условно. Но официальных схем, то есть дилерских, да, программ, вот, допустим, у любой марки, неважно, то есть это там будет Toyota, какая-нибудь Chevrolet, BMW, неважно, то есть официальных программ дилера по восстановлению таких автомобилей нет. То есть эти автомобили признаны просто утоплены, то есть они признаны как бы как списанный материал. Все.
9: Ну, это, да, важно понимать, это вдруг... Ну, да, немножко утонуло, но мы сразу же достали, и в целом было нормально. Еще вопрос про американские автомобили. Правда ли, что они чаще дешевле европейских как раз именно потому, что они битые или утопленные, а не потому, что там по каким-то другим выдуманным причинам?
11: Конечно, конечно. Ведь все автомобили, грубо говоря, все автомобили, которые приезжают к нам из Америки, 90% это битые автомобили, либо утопленные, то есть, ну, условно, там, с селвич-сертификатом, так сказать, автомобиль непригодный для восстановления, если переводить на русский. Конечно, они будут дешевле, вот, и я даже больше скажу, те люди, которые рассматривают глобально, да, вот там, условно, рынок разделен на две категории там людей. Есть люди, которые рассматривают целые автомобили, то есть неважно, откуда он будет. Это будет приобретенный в Беларуси когда-то в дилере автомобиль, пригнанный там из Европы, Китая, Кореи, неважно. А есть автомобили из Америки, привезенные, то есть вот, ну, они все будут битые. Вот, да, есть, конечно, автомобили, которые привозятся из Америки целыми, вот, они куплены там в официальных дилерах, вот, но это работает только с премиум-сегментом, только с премиум-сегментом, потому что все остальное покупать там это будет очень дорого. Ну, естественно, вот твой вопрос, что американские автомобили, они дешевле. Естественно, они дешевле всех остальных, потому что они биты. То есть это базовое понятие.
9: Если вернуться к пробегам, их скручивают везде или только в странах СНГ? То есть нам нужно опасаться этого, даже если машина была пригнана там условно из Европы или Америки?
11: Да, да, да, смотри, везде есть, так сказать, местные, так сказать, ну, во всех странах есть обман. Ведь это же, в принципе, слово обман, оно не привязано к какой-то стране. То есть мошенничество, обман, оно, к сожалению, этим страдает.
9: Международный феномен.
11: Да, да, да, да, да, да. Как бы, поэтому, да, скручивают, просто есть страны, где это делается там на постоянной основе. Вот, допустим, бич европейских автомобилей, это, конечно, корректировка пробега. Вот, бич американских автомобилей, это сильные повреждения. Угу. Вот.
9: Если мы говорим про проблемы, которые чаще всего стараются скрыть продавцы или перекупы, что еще помимо кузова, на что нам нужно обратить внимание? Мы же поняли, что мы пытаемся как-то проверить пробег и пытаемся осмотреть кузов. Что еще можно сделать? Вот если мы позовем специалиста, который занимается машинами, на что он будет уже обращать внимание?
10: Двигатель, его работа, какие-либо запотевания, запотевания, где они возникают, по безопасности. Она срабатывала, не срабатывала, тоже это все видно. А ее, ну, меняли на новую, либо ее просто вот перематывали изолентой. Опять же, это тормозная система, шины, диски, стекла, целостность, вот, они родные, не родные, то есть уже вот насчет этого можно многое сказать. Опять же, ну, возвращаясь к кузову, да, это вот проверка лакокрасочного покрытия.
9: Вот я как раз хотела спросить, почему перекрас автомобиля является каким-то минусом для авто?
10: Ну, насчет перекраса, тут опять надо понимать, это такое обширное понятие, то есть может быть вторичный окрас, да, вот, допустим, как вот бывает в Европе, что какая-то вот есть вот царапка, да, минимальная, все, там уже делается элемент сразу, да, либо это был какой-то уже удар, либо чем-то зацепили, и это уже не только перекрас, а уже с элементом шпатлевки. Окрас, он сам может быть страшен, допустим, в вот совокупности с чем-то. То есть, допустим, было какое-то вот ДТП, да, вот по, допустим, там передней части автомобиля, но еще почему-то задняя часть автомобиля тоже... Вот есть окрасы, а еще в процессе узнается, что, допустим, вот какие-то элементы оптики, они тоже не оригинальные, что можно уже еще вот дополнительно подумать о том, что у автомобиля еще было одно ДТП. Ну, естественно, это уже, ну, как бы в любом случае минус. Опять же, когда крашена крыша. Вот бывают вот случаи, что вот мы приезжаем, и у автомобиля крашена крыша. То есть здесь тоже очень-очень сомнительный вариант, да, там кто-то говорит, просто кружка упала, ну, возможно, то есть, ну, как бы вот на слово верить. То есть чаще всего это после града, может быть, а иногда уже стоит подумать о том, что вот автомобиль вообще переворачивало.
9: Ну да, тут, конечно, много всяких лазеек.
10: Да.
9: И мы с вами приходим к такому... перепутью, и мы думаем, нам покупать автомобиль самостоятельно или обращаться к таким автоэкспертам, как вы. Чем человек рискует, если он решает сэкономить и покупать автомобили самостоятельно? Там, на аукционах его выигрывать или тут смотреть по Беларуси?
10: На самом деле рискует очень многим. То есть в первую очередь это, естественно, своим кошельком, но потому что можно в нашем, так скажем, вот современном мире, где очень много предложений очень разных, очень много, так скажем, и мошеннических схем в продаже автомобилей.
9: Например,
10: то есть автомобиль может оказаться в залоге. В залоге, вот здесь, допустим, у нас по стране есть количество автомобилей, которые ездят в залоге, которые находятся в залоге в России. То есть, банально, вот человек, не проверив юридическую чистоту автомобиля, покупает этот автомобиль. У нас пока разные базы с вот, Российской Федерацией, но он, допустим, ну, как бы вот захотел съездить в путешествие в Россию. Он въезжает в Россию, и у него забирают автомобиль.
9: Потому что он...
10: Без возврата денежных средств, потому что автомобиль находится под залогом, там, допустим, в каком-то банке России.
9: И неважно уже, кто владелец, получается.
10: Вообще неважно.
9: Интересная схема. Еще какие-то есть такие самые часто встречающиеся проблемки? Или это нужно в каждом случае смотреть индивидуально?
10: В каждом отдельном случае, то есть, ну, на самом деле, много есть. То есть, ставят стоп-пробег на автомобиль. То есть, вот он ездит, допустим, уже, ну, по факту, вот автомобиль проехал 300 тысяч, а на приборной панели всего 100 тысяч.
11: И мотать не нужно.
9: Стыковочка.
11: И мотать не нужно при этом всем.
10: Да, чаще вот, да, вот это вот очень частая причина на вот премиальных автомобилей, таксишных автомобилей.
9: Из такси мы вообще никогда машины не берем, правильно?
10: Никогда, никогда, потому что они эксплуатируются в очень жестких условиях, не соблюдаются регламенты по замене технических жидкостей, то есть...
9: Я поняла.
10: Точно нет.
9: Последний вопрос на сегодня, ну, такой, два, ладно. Первый — это сколько еще денег нам нужно заложить в первоначальный бюджет, если мы хотим купить автомобиль, примерно. Вот мы начинали мы от 10 тысяч. Какую сумму еще мы все равно точно должны учитывать?
11: Ну, то есть, я так понимаю, сумма условно там на обслуживание какое-то, хотя бы на
9: первые полгода.
11: Растаможка,
9: то же самое. Все забывают, что если мы пригоняем автомобиль, как бы не из соседней улицы, мы должны что-то заплатить.
11: Ну, смотри, тут, опять-таки, мы всегда у клиента спрашиваем, да, то есть ваш максимальный бюджет на покупку автомобиля. Вот, и он уже там говорит какую-то сумму. Кто-то говорит 10, кто-то 20, кто-то 30, там, в зависимости от бюджета. И мы в этот бюджет уже все считаем. То есть наши услуги, растаможка автомобиля, утилизационный сбор, доставка, осмотр его, допустим, если это Китай или Европа. То есть нам договорить итоговую цену. Мы уже от нее отталкиваемся. Вот, ну, если это этот вопрос...
9: Да, да. И последний вопрос. Это какие мифы об автомобилях из Европы или Америки вам приходится слышать чаще всего? Ну, вот не упоминая то, что мы уже обсудили, может, еще что-то забыли. Вот люди во что-то верят, к вам приходят, и вы думаете, господи, откуда вы это взяли вообще?
11: Европейский такой миф старый, что купили у бабушки в Германии, которая ездила в церковь. Вот это вот реально есть такие перекупы, которые рассказывают.
9: Это легенды уже какие-то.
11: Ну да, это какие-то легенды, вот, и...
9: Это там не еще... как бы намекает на то, что машина вообще не эксплуатировалась.
11: Ну, это, мол, намекает на то, что машина ездила в сидячем режиме, то есть там газ вообще не нажимался. Вот, то есть...
9: Катилась машина просто.
11: Да-да-да, и там какая-нибудь, смотришь, там BMW какая-нибудь 530-я. Думаешь, зачем бабушке такая машина?
9: Ну, бабушка сама решит, какая машина ей нужна.
11: Вот.
9: Так, какие еще мифы?
11: Какие еще мифы? Ну, такой, наверное, миф про Америку, что да, в Америке машины целые, они просто их выгодно оттуда везти. Вот, там минимальный удар. То есть это, условно, там говорят там продавцы американских автомобилей, да с ней ничего не было. Вот, условно, там бампер притерли. Вот, начинаем смотреть. Там уже повреждение лонжерона, допустим, стрельнутая безопасность. Вот, это из таких...
9: Да,
11: основных.
9: В целом из нашего разговора можно сделать вывод, что если вы не шарите в этой теме, то лучше тогда обратиться к специалистам, которые точно будут шарить в этой теме.
10: В любом случае, если вот ты не разбираешься в чем-то, то лучше обратиться к людям, вот, которые в этом разбираются. И неважно, какая это сфера. Либо автомобильная, либо там спортивная, либо еще какая-то. В любом случае лучше вот обратиться, заплатить, да, какую-то сумму, но ты будешь уверен, что все будет отлично и работа будет выполнена качественно.
9: Ну что ж, я напомню, что в гостях у меня были автоэксперты Егор Рыбалко и Николай Новиков. Спасибо, что пришли к нам в гости.
11: Спасибо вам.
9: Ну а чтобы послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
0: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Витебске ночью 13-15, тепла, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, а днем 26-28 градусов. В Гомеле ночью плюс 13-15, а днем 27-29 тепла. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше 0. И в Бресте ночью 14-16, а днем 19-20.

Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радио СФМ, а также на сайте

0: О людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Маша. Когда родители ссорились, она почти всегда оказывалась между ними. Мама просила: «Передай папе, что я сказала». Папа спрашивал: «Что мама опять хочет?» Маша старалась никого не расстроить, мирила родителей, передавала сообщения и даже придумывала, как сделать так, чтобы они снова разговаривали. Она привыкла думать: если дома мирно, значит, она все сделала правильно.
3: Разве плохо, когда ребенок пытается помирить родителей?
2: Само желание помочь – естественно. Проблема начинается, когда ребенок чувствует, что от него зависит мир между взрослыми. Психологи называют это эмоциональной нагрузкой не по возрасту. Взрослые могут не замечать, как постепенно делают ребенка посредником, советчиком или даже судьей.
3: То есть мама рассказывает дочке про папу, папа про маму, а ребенок оказывается в центре их взрослой истории.
2: И тогда у ребенка появляется очень тяжелая задача – сохранить хорошие отношения сразу с обоими. Он начинает думать: если я соглашусь с мамой, папа обидится. Если поддержу папу, расстроится мама.
3: Но ведь ребенок не должен отвечать за отношения своих родителей.
2: Конечно, нет. Конфликты взрослых – это ответственность только взрослых.
3: Что могут сделать родители?
2: Во-первых, не использовать ребенка как передатчика сообщений. Если есть что сказать друг другу, лучше говорить напрямую. Во-вторых, не рассказывать ребенку подробности супружеских конфликтов и не заставлять выбирать сторону. И в-третьих, прямо сказать: это наша взрослая проблема. Ты не виноват и не обязан нас мирить. Мы сами разберемся.
3: А если ребенок уже привык всех мирить?
2: Тогда важно постепенно вернуть ему его обычную роль, роль ребенка. Можно сказать: спасибо, что переживаешь за нас, но заниматься этим должны мы. И действительно перестать втягивать его в конфликты. Потому что ребенку не нужно становиться семейным дипломатом, чтобы чувствовать себя любимым. Его задача – расти, учиться, дружить, ошибаться, радоваться и знать, что взрослые сами справятся со своими проблемами.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло ведут

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу тебе.
0: А еще для тебя очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В Минске открылась выставка китайских товаров и услуг, а также инвестфорум, посвященный сотрудничеству Беларуси и Китая. Свои возможности представляют 127 китайских компаний. Это уже пятая выставка. В этом году она впервые проходит на площадке Белэкспо. Беларусь и Китай обсуждают сотрудничество в самых разных сферах, от промышленности и высоких технологий до медицины. Выставка будет работать до 11 сентября. Белорусских международных перевозчиков обяжут передавать данные пассажиров в единую систему продажи билетов. В базу войдут фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство и номер паспорта каждого клиента. Новая цифровая платформа заработает в июле 2027 года и объединит сервисы бронирования для автобусов, поездов и самолетов. 19 сентября Дзержинск станет столицей областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2026», где развернется полуторакилометровая торговая зона со 120 площадками отечественных производителей. В насыщенную программу вошли выставки ремесел, фестиваль сил «Восеньский осилок», открытые мастер-классы и открытие памятника, посвященного женщине. А вечером гостей ждет масштабный концерт с участием хедлайнера Стаса Костюшкина. Китай призвал США прекратить обвинять его в краже технологий искусственного интеллекта. В МИД КНР заявили, что успехи страны, включая созданную нейросеть DeepSeek, это результат работы собственных ученых, а не чужих идей. Китайские дипломаты подчеркнули, что искусственный интеллект должен приносить пользу всему миру и предложили Вашингтону сотрудничать вместо взаимных упреков. А тем временем ученые и специалисты по безопасности ИИ оценили вероятность уничтожения человечества в ближайшие десятилетия более чем в 10%. По мнению исследователей, главную угрозу представляет стремительное самообучение суперинтеллекта, который в будущем может посчитать ликвидацию людей целесообразной. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Витебске ночью 13-15, тепла, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. И в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Реклама. Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Радиус FM.

0: неразрывно связана с риском получения рака.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Реклама.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Уехать по делам и в самый ответственный момент понять, что нужный документ или важное приложение остались на рабочем ноутбуке или планшете. Знакомый кошмар любой удаленки. Компания AgileNet решила закрыть этот вопрос раз и навсегда и выпустила безумно полезную штуку под названием Comet Q.
0: Технодзен.
1: Представь себе первый в мире компактный Type-C КВМ адаптер, который позволяет удаленно управлять смартфоном, планшетом или ноутбуком прямо через обычный браузер, словно этот гаджет лежит у тебя в руках. Ты просто подключаешь Comet Q шнуром к устройству и все. Получаешь полный доступ к экрану, файлам и настройкам, даже если сам девайс находится в спящем режиме или временно потерял интернет. Эта кроха весит всего 78 грамм, но легко работает с iPhone, iPad, Android, Mac Mini и любыми ноутбуками на Windows, Mac iOS или Linux. На корпусе есть удобный 2-дюймовый сенсорный экран для быстрой первичной настройки, а под капотом спрятан шустрый Wi-Fi 6 с поддержкой четкого видео в 2К при плавных 60 кадрах в секунду, а для безопасности предусмотрены пин-код и двухфакторка. Самое приятное, что для управления не нужно ставить лишний софт. Все работает через браузер и защищенные сервисы вроде TailScale. Из нюансов стоит учитывать, что для идеальной передачи картинки в 2К без задержек все же потребуется стабильное и быстрое интернет-соединение с обеих сторон. Но за возможность мгновенно присоединиться к любому своему гаджету из любой точки мира, Comet Q однозначно станет главным спасителем для каждого, кто часто работает на ходу. Лично я считаю, что это отличный девайс для тех, кто работает фрилансером в любой точке мира.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью небольшая облачность, утром и днем облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Витебске ночью 13-15, тепла, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 13-15, а днем 26-28 градусов. В Гомеле ночью плюс 13-15, а днем 27-29 тепла. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. И в Бресте ночью 14-16, а днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
0: Реклама.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно плюс 17-19, в Минске и Бресте плюс 19-21, в Витебске 23-25 тепла, в Могилеве 26-28 и в Гомеле 27-29 градусов. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня будет облачно с прояснениями на большей части территории, кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно плюс 17-19, в Минске и Бресте плюс 19-21, в Витебске 23-25 тепла, в Могилеве 26-28 и в Гомеле 27-29 градусов. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня будет облачно с прояснениями на большей части территории и кратковременные дожди местами грозы. Днем в Гродно плюс 17-19, в Минске и Бресте плюс 19-21, в Витебске 23-25 тепла, в Могилеве 26-28 и в Гомеле 27-29 градусов. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь умную колонку? Да! Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Fever Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Мистер Новый Джон». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейн Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно плюс 17-19, в Минске и Бресте плюс 19-21, в Витебске 23-25 тепла, в Могилеве 26-28 и в Гомеле 27-29 градусов. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.